0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: свое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России создадут единую программу исследований по кибербезопасности, чтобы объединить усилия ведущих игроков рынка для поиска уязвимостей в искусственном интеллекте, интернете вещей и других новых технологиях. Это поможет выработать общую стратегию защиты от современных угроз. Сбербанк планирует в 2027 году вывести на рынок собственную ERP-платформу нового поколения с потенциалом более 20 миллиардов рублей и станет главным разработчиком искусственной интеллект-системы для управления российской орбитальной станцией. Более 10 новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября текущего года. Это следует из проекта приказа Минздрава Российской Федерации. Кроме того, проект предусматривает введение новых должностей среднего медицинского персонала, включая медицинскую сестру, по медицинской реабилитации и специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся. Одновременно документ предполагает прекращение набора на несколько устаревших специальностей. В Центральном парке стартовал сезон бесплатных киносеансов под открытым небом. 29 мая пройдет фильм «Хатико. Самый верный друг». 30 мая «Кролик Питер». 31 мая первая часть мультфильма «Зверополис». Все сеансы проходят на футбольном поле в 20 часов. В Паласовке 49-летняя женщина потеряла 8 миллионов рублей, поверив мошенникам, выдававшим себя за сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники убедили ее передать наличные курьеру, которым оказалась 21-летняя жительница Пермского края. Полицейские задержали курьера в Калмыкии. Она призналась содеянным и рассказала, что успела передать деньги неизвестному мужчине. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. 4 июня и 3 июля природный парк Щербаковский приглашают на бесплатные экскурсии по следам секретного круиза «Щербаковская балка». Гостей ждет экскурсия по пешеходной тропе протяженностью почти 3 километра по самым живописным местам заповедника. Знакомство с флорой и фауной этих мест, интересные факты о природных особенностях территории. Запись с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов по телефону 8-905-390-42-21. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Ну вот, ребята, вот мы и достигли этого апогея. Да, 1 июня сегодня, друзья, кто-то ждал лета, получите понедельник. Понедельник и первый
3: число. Плохо вы желали, плохо вы загадывали, плохо вы, не знаю, призывали богов.
2: Ты три раза сказал, что плохо. Не надо так людей
3: это. Водили хороводы, открыли не тот портал.
2: Да, ладно, нормально, все, хорошая погода, классная. Все, мы без кондера живем пока что. Это значит экономия для моей семьи. Вот, пожалуйста.
3: Не, ну радуются те люди, которые подобно Олегу Шарапову, конечно, с давлениями нам там на 200.
2: Не, да, наверное, давление, да. Ладно. Я при температуре плюс 21 уже начинаю потеть, ребят. Что происходит?
3: Да, у Олега температура плавления очень низкая.
2: Да, я как этот, бериллий или какой там еще металл есть, или какой-нибудь химический элемент.
3: Золото.
2: Аурум.
3: Ты же мягкий.
2: Аурум это что? Это же...
3: Да, ну, наверное, феррум серебро, аурум золото. Феррум. Молчание, феррум.
2: А феррум серебро, да?
3: Феррум нет? Железка? А, железо, наверное, да?
2: Да,
3: железо,
2: мы с тобой феррум. Вообще по химии просто сейчас на тройку еле натянули, мне кажется, и то не факт.
3: Мы не будем рассказывать, какие университеты мы заканчиваем.
2: Да,
3: сейчас,
2: да, там от химии мы очень далеко были.
3: А купрум? Это медь, ладно.
2: Да.
3: Блин, проще на... Серебро.
2: Когда, ребят, последний раз вы слушали радио, и при вас, значит, люди гуглили
3: на
2: в эфире...
3: На латыни.
2: Как у нас называются конкретные металлы?
3: Аргентум.
2: Аргентум. Это?
3: Ну, зато сколько... Серебро.
2: Серебро.
3: Зато сколько людей, которые едут, вот мы с тобой тупим, и такие... Да. Аргентум, синпань, аргентум. Ну, позвоните нам, давайте, скажите это в лицо.
2: Да-да-да.
3: Что вы там сидите, бухтите?
2: Группа Аргентум сегодня не будет петь песню свою. Никому не отдам, друзья. Но точно, наверняка, будем петь другие песни, подпевать, ведь вы же знаете их. Это утреннее шоу.
3: 3-4.
2: Да, здесь Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Да, значит, что касается этого дня, друзья. Ну, мы, конечно же, рады, что здесь все так же по рубрикам. Правда, будут некоторые изменения в нашем 4-м конкурсе. Там вообще легкотня будет, ребят. Там просто вообще, ну не буду, ладно, все раскрывать. 4-й час.
3: Аурум. Так. Связан с Авророй, богиней утренней зари.
2: Классно.
3: Типа это... Аврора и Аурум.
2: Зачем ты слила полностью все интересные факты в рубрике «Живи с этим», которая будет во втором часе. Но в первом часе будет прогноз погоды. Также будет рубрика под названием «Календарь». Есть конкурс «Прочь простого». Угу. И, конечно же, рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Афиш, что же мероприятие присутствует у нас?
3: Не, давайте сплетни.
2: Да, ну да, афиша, типа... быстро. Мне надо просто. У меня же айкюдо
3: надо
2: завтра.
3: Надо что-то продать, давай.
2: Да, на этой неделе, ребята, айкюдо в Волгограде в пятницу будет. Угу. Мы решили перейти сразу.
3: Неожиданно.
2: Да, так. Сразу в тусовку. Вот. И завтра в Волжском. Поэтому, если что, имейте в виду, у нас можно еще зарегистрировать команды, соответственно, в Кастл-Пабе завтра с 7
3: Волжского.
2: Я правильно
3: понимаю, волжане это те люди, которые тусят каждый день.
2: Волжане вообще беспредельщики.
3: А волгоградцы такие, ну, пятница, ну, максимум суббота.
2: Да-да-да.
3: Удивите меня, да. Позовите меня, ладно уж, так и быть. Воскресенье, ой-ой-ой, это уже прополочка, это в квартире убраться, ну, посижу да. На диване.
2: Так и есть.
3: Волгоградцы, вы как-то в кучу соберитесь, это что такое?
2: Да-да-да. Что касается сплетен-то?
3: Случилось так. Страшное.
2: Ну-ка.
3: Для любого ведущего. Давно ты просыпал мероприятие?
2: Ё-моё, у тебя случилось, что ты проспала мероприятие?
3: Ну, короче, в 7 часов начала мероприятия утра.
2: В 7 утра.
3: В 7 утра.
2: Ну, давай так. Какие у нас мероприятия в 7 утра нормальные? Ну, кто это? Ну, это бегуны всякие.
3: Естественно.
2: Ну, конечно.
3: Конечно же.
2: А это что, мероприятие, что ли? Ну, пусть побегут сами. Ты там узнаешь, что...
3: Значит, накануне меня предупреждают, что придет руководство...
2: Ну, все руководство
3: того самого, да. Той самой организации, которая это все по всей России делает.
2: Ага.
3: Будет протокольная служба.
2: Протокольная служба.
3: Ни одного косяка не должно быть. Мы такие, конечно. Накануне у меня мероприятие в Красноармейском.
2: Заканчивается, естественно, поздно. Ну, там еще что-то.
3: Ну, вечер, да. Но да. Потом мне надо заехать там, типа, тете забрать какие-то вещи и заехать на день рождения.
2: Так.
3: После дня рождения в центре, вернуться в
2: Волжский. А мы знаем, как ты отмечаешь день рождения.
3: Собраться.
2: Это Зюзя, в 5 утра выходишь, поешь песни.
3: Да. Плюс надо сверстать сценарий. Так. Короче, я ложусь так и думаю, ну, часок посплю хотя бы. Хотя бы часок посплю, и все, я не слышу будильник.
2: Ё-моё.
3: В 7 часов начала мероприятия, просыпаюсь в 6:33.
2: Ё-моёшечки моё.
3: Через 9 минут я уже в машине. Никогда я еще так быстро не собиралась. Опоздала только на 7 минут.
2: На 7 минут?
3: Да.
2: Ну, тебя ждали?
3: Ты знаешь, тебя... хорошо, что из участников тоже никто не пришел к этому времени в целом. То есть были организаторы, были руководители площадок разных. Хорошо, что протокольные службы тоже любят поспать.
2: Нормально.
3: В целом они тоже не пришли к 7 утра. Поэтому как бы все нормально.
2: А прикинь, всех у всех не сработал будильник, или все его не услышали.
3: У всех был день рождения, красноармейский, тетя, да, и так далее.
2: Такой же сценарий был. Ладно, ребят, все по сценарию, хотя кто знает, может пойти все иначе. Итак, у нас самое родное в мире.
3: Шоу 3-4.
2: Запомни эту кричалку.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек». 60 06 81.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь продукт ждет вас.
9: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
11: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
12: Где купить обои в Волгограде?
13: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
14: Обойная сила ждет всех за покупками.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: Как всегда, погоду используем для того, чтобы попутешествовать, друзья. Можно использовать, соответственно, и вам наши знания, то есть с точки зрения населенных пунктов, которые расположены на карте нашей страны. Вот, отправляемся сегодня кто куда.
2: Так, я отправляюсь в населенный пункт под названием Пупышево. В Пупышево, что в Челябинской области, на данный момент достаточно много антистресс-пленки. Вот ага. Эти пупырки.
1: Так.
2: Поэтому ребята там вообще не переживают. Кортизол в норме. Да, что касается температуры, плюс 11.
1: Отлично, хорошо. Я в Свердловскую область был занесен. Вот, нашел там город, который явно не до конца, значит, прописано название.
2: Так.
1: Небольшой городок. Называется и сеть там есть, в отличие от Волгограда. Да, значит, там сегодня плюс 18 обещают.
2: Что касается погоды в Волгограде, давайте вернемся снова к нам. У нас облачно с прояснениями, на данный момент плюс 12. Слабый дождик обещают нам аж с 10 утра, аж до 19.00.
1: Нормально. Ну, слабый же дождик.
2: Ну, слабый. Там капнул, победим, тут упало. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 17, ночью до плюс 10. Завтра во вторник ожидается снова облачное с прояснением погоды, при этом плюс 20 днем и плюс 12 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград», 60-57-57.
2: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
2: Ну, давайте все, кто бодрячком, ждем вас в эфире. Хотя можно и не бодрячком. Можно вот те люди, которые только-только-только, так сказать, осознали, что происходит, что летом, оказывается, тоже надо работать, да, что каникулы — это не про вас и не для вас. Ну, будем поднимать настроение с помощью подарков, друзья. У нас же есть ИП «Соболев Матвей Сергеевич», компания «Зеленяне 34». Саженец «Сосны Горные» сегодня разыгрывается у нас. Забирайте. Обычно в конкурсе надо дозвониться 39-101-5, а дальше уже просто попробовать забрать подарок через ответ. Но и ответ на самом деле очень легко дать, потому что что там надо? Там просто надо выбрать правильный вариант.
3: Из двух предложенных.
2: Да, вот и
3: 50 все. 50 на 50.
2: 50 на 50.
3: Всего-навсего.
2: 50 на 50.
3: 50 на 50. Да. Да, но сосна-то точно уже имеется. Или что мы сегодня? Что
2: да, у нас сосна, сегодня? Саженец «Сосны Горные».
3: Отлично. Да. Так, друзья, я, кстати, гуглила картинку. Угу. Это как раз тот вариант, который подходит, я так понимаю, она такая низкорослая, и она кустистая. То есть как раз если у вас на участке уже есть, ну, какие-то высокие там туи, другие сосны, угу, елки, ели и так далее, то тут можно как раз поиграть на высоте. Угу. Да? И, соответственно, она будет такая поширше у вас, веточки наверх, красивым кустиком и с прикольными шишечками.
2: Да. Говоришь, как будто ты владеешь частным домом.
3: Угу. Вот. Просто я посмотрела, когда картинку, я поняла, что у меня у родителей такая растет.
2: Прикольно.
3: Да.
2: Вот. Чтобы забрать ее, еще раз напомним, номер телефона 39-101-5, можно позвонить дальше, отгадать, соответственно, просто правильный ответ на вопрос. Обычно не бывают очень сложные вопросы, но варианты-то есть, правильно же? Вот, поэтому звоните, либо мы предложим, значит, всем тем, кто умеет писать, сделать это максимально быстро в нашей телеге, либо Максе. Первый ответ правильный. И забирает подарок. Еще раз напомню номер WhatsApp, точнее WhatsApp. Раньше был WhatsApp. 927-522-101.5. Телега либо Макс. Кто первый, тот и забирает. Дина, внимание, вопрос.
3: Да, внимание, вопрос. Сегодня свой день рождения отмечает Супермен. Угу. Вот мы решили этому киногерою посвятить вопрос. Значит, смотрите. Какой была первая версия Супермена, созданная его отцами-основателями Джерри Сигалом и Джо Шустером еще в 1933 году? Значит, Супермен был лысым злодеем-телепатом, мечтавшим о мировом господстве. Угу. Или лысым борцом за справедливость, который стеснялся своей внешности. Не такой. Либо чуть-чуть скромняшка, либо он вообще злюка был.
2: Прикольно.
3: Итак, кто из них был первым Суперменом?
2: Да. Не лысый из Бразерс. Такой ответ не принимаем, друзья. Вот.
3: Не Александр Морозов. Тоже.
2: Тоже. Короче, 927-522-101.5.
3: Пишите.
0: Три, четыре. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: Реклама.
1: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
2: Клиника Эмпо.
3: Эмпо?
4: Эмпо.
3: Эмпо.
4: Эмпо.
3: Эмпо.
4: Эмпо.
3: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Баги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Короче, ребятушки, сегодня же 1 июня, первый день лета. Такой довольно детский денек. Именно с этого момента начинается отчет хороших летних деньков. И, соответственно, обратный отчет до 1 сентября. Да? Вот, школьникам могут разрешить подрабатывать с 12 лет. Наконец-то, официально, можно отправлять своих детей пораньше работать. А то мне тут...
3: Тоже 4 часа?
2: Значит, смотри...
3: Ограничения, наверное, будут.
2: Ну, там, естественно, предложение снизить возраст для официального трудоустройства с 14 до 12 лет. Согласие родителей, конечно же. И только легкий труд на каникулах.
3: Так.
2: Ну, конечно, легкий труд.
3: И легкая зарплатка, да?
2: Угу.
3: Чтобы отбить желание.
2: Пусть подростки учатся финансовой грамотности на практике, а не только в учебниках. Главное, чтобы работа не мешала учебе и отдыху. Ну, как бы, работа точно мешает отдыху, это мы уже проверили на себе. Потому что, когда работаешь, ты не отдыхаешь, да? Но детей с 12 лет... Прикольно. Какие работы для детей в 12 лет, Дин?
3: Ну, насколько я помню, из предложений, которые были тогда, когда, в общем-то, я там еще где-то что-то... Когда мне было примерно в том возрасте, ничего привлекательного, сильно невероятного не было.
2: Мы красили трубы газовые, помню.
3: Вот да, что-то вот покраска, уборка, вот это вот все. Да. Но официальные зарплаты были прям сильно не очень, если честно. Ну, то есть ты там работаешь 4 часа.
2: У тебя были официальные зарплаты, да?
3: Конечно, нет.
2: Мне платили яблоками.
3: Не, я работала промиком.
2: Прям промиком.
3: Промоутером, да. И там было как-то побольше денег, если честно, чем на официальных вот этих подработочках. Там были прям копеюшечки. Вот, поэтому пусть дети сами решают. Главное, что-то легальное.
2: Да.
3: Если честно, неважно, чем вы будете заниматься. Главное, законное, давайте так.
2: Что-то такое доброе. Самое главное, чтобы что? Чтобы к концу дня, значит, 12-летний ребенок был ушатан, уработан, пришел, никакого спать. Компьютера, телефона, да. Просто лег спать, до свидания, завтра начинается снова трудовая будня.
3: Мне кажется, отличная идея, допустим, гулять чисто собак.
2: Нормально.
3: Да? Ну, вот. Там, вот, ухаживать за животными.
2: Кормить это голубей.
3: Это прививает, во-первых, какое-то милосердие, доброту, какие-то навыки по уходу за, в том числе, да, собачками, кошечками. Плюсом, вы же жилите, вы же жадничаете, вы не хотите детям заводить животных. А тут как бы вот они могут на себе... ощутить все прелести, как-то пообщаться с ними. Поэтому вот, приходите.
2: Можно выгуливать дедов.
3: Выгуливать дедов?
2: Вот я, например. Ну, все уже. Просто так. Ну, мне надо выгулить.
3: Олег, выходи! То есть вы 2 часа будете стоять под окном первого этажа Олега и орать. Олег, вы... Олег выйдет! Мяч захвати!
2: Да. Значит, ну, какая-то такая история. Короче, с 14 до 12 лет. Нормально. Родители некоторые такие, блин, прикольно, прикольно. Этим летом задумались по-любому. Главное, чтобы это приняли быстрее.
3: Ну да, тем более, если ребенок просит айфон, пусть идет зарабатывать.
2: Вот, опять же.
3: Вы ему вообще ничем не обязаны.
2: Просто единственное, что косяк
3: в том, что... Хотя, вы его родили, вы сами этого хотели.
2: Некоторые в 10 лет уже начинают просить айфон, а то и раньше. Соответственно, надо айфон еще снижать.
3: Айфон купи, песочницу своди,
2: вот.
3: Мороженым накорми.
2: Да. Так, ребятки...
3: У меня есть новость тоже, что это мы?
2: Ну да, быстрее. Значит, тогда. Очень быстро надо.
3: Очень быстро? Да. Тогда нет, это классная новость.
2: Тогда ставим
3: мы
2: ее.
3: Мы ее разгоним 100%.
2: Давай.
3: Поэтому повесим интригу. Да. Друзья, обязательно дождитесь 2 часа нашего утреннего шоу.
0: 3-4. 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. 1 июня в России ужесточаются правила парковки для электромобилей, гибридов и машин с газобаллонным оборудованием. Бесплатная стоянка отменяется. За неправильную парковку на подземных паркингах физическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юридическим до 2 миллионов. Нововведения закреплены в новом своде правил приказом МЧС от 31 марта. Теперь владельцам таких авто запрещено свободно разъезжать на подземные парковки. Необходимо искать специально выделенные места. Противопожарные меры стали обязательными даже при отсутствии зарядных станций. Как пишет ТАСС, предприниматель Александр Стефанеско рассказал, что западные страны оказывают давление на жителей, желающих переехать в Россию. Из-за этого люди часто скрывают свои планы. Основные проблемы связаны с банковскими ограничениями. Например, французские банки замораживают счета клиентов резидентов Российской Федерации. Предприниматели также сталкиваются с пристальным контролем со стороны местных налоговых органов. По словам эксперта, основной запрос от иностранцев – это помощь и поддержка именно в решении финансовых вопросов при переезде. Сегодня, 1 июня, в Волгоградской области введут сухой закон. Запрет на продажу алкоголя будет действовать сутки. Следующим датой запрета будет 27 июня, день молодежи, который ежегодно приходится на последнюю субботу июня. Он совпал со школьными выпускными, которые Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало провести в этот день. В Волжском готовится к юбилейному сезону фестиваля «Ультра-100». 15 и 16 августа фестиваль пройдет уже в пятый раз. Ожидается более 15 тысяч гостей. Им предложат более 100 активностей. Музыкальная программа пройдет на двух сценах, где за два дня выступят более 30 артистов и музыкальных проектов. Спортивные направления представят дневные и ночные забеги, спецпроект «Остров Трейл» и многое другое. Актуальная информация на официальных ресурсах фестиваля. 4 июня и 3 июля природный парк Щербаковский приглашает на бесплатные экскурсии по следам секретного круиза «Щербаковская балка». Гостей ждет экскурсия по пешеходной тропе протяженностью почти 3 километра по самым живописным местам заповедника. Знакомство с флорой и фауной этих мест, интересные факты о природных особенностях территории. Запись с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов по телефону 8-905-390-42-21. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
2: Реклама.
5: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну, доброе утро вам еще раз, ребятушки. Время начала 9-го в Волгограде. Это утреннее шоу.
3: 3-4. Всем здрасте.
2: Да, значит, напоминаем вам, что в этом часе ждет вас такая приятная беседа, как, в принципе, всегда. С нами можно пообщаться. Кстати, телефон запишите 39-105, а то в прошлый раз...
3: Занесите в телефонную книжку.
2: Да, прям туда внесите. Волгоград ФМ.
3: Знаете, вот это, горячие клавиши. Тоже
2: вот, что
3: добавить.
2: Прям мама, брат, папа и, короче,
3: и Волгоград
2: ФМ.
3: Потому
2: чтобы
3: что
2: рядом стоять.
3: Мы дарим призы, правильно?
2: Только
3: вам
2: мы.
3: Вам что, дарят что-то мама, папа? Брат?
2: Только на день рождения. И то не всегда, правильно?
3: Естественно.
2: Вот.
3: Иногда просто открытка.
2: В этом часе, друзья, вас ждет прогноз погоды. Рубрика под названием «Сенсация» в конце. Часа рубрика «Живи с этим», с курьезными, точнее, с интересными фактами. Ну и конкурс-навигатор. Но это тоже не все, потому что у нас есть наш спонсор. ООО «АвтоВЛГ», «АвтоПрестиж», официальный дилер «Лада» в Волгограде. Где мы были?
3: Да, наше впечатление о поездке в прошлый раз, друзья. Всем добро пожаловать на землячки 67, говорим мы. Потому что именно там расположился автоцентр «АвтоПрестиж». Поэтому, если дома ты грустишь, приезжай в «АвтоПрестиж», который находится на землячке 67. Это автосалон. Значит, все, конечно, прекрасно знают автомобили «Лада». Можно заглядывать туда, потому что, я так понимаю, он будет крупнейшим в регионе.
2: Да.
3: Приятное, достаточно доступное месторасположение в центральной части города, за Мамаевым курганом, вот прям реально в нескольких минутах от ТРЦ «Мармелад». Есть еще также дилерский центр в Красноармейском районе. В общем, друзья, более 300 тачек в наличии. Обязательно приходите посмотреть на всю палитру, покататься. Все дела. Официальное открытие у ребят в середине июня. 100% будет еще какой-то праздник. Поэтому вы можете уже заранее подписываться на их социальные сети, чтобы не пропустить анонсы и не стать первым клиентом, первым покупателем. Даже уже сейчас он открыл свои двери. Можно уже приходить, присматривать себе тачку, консультироваться по всем условиям.
2: Да, друзья, ну а мы же что делаем? Мы стартуем «Тесушарное Волгоградское».
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
8: Где купить обои в Волгограде?
9: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
10: Обойная сила ждет всех за покупками.
11: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь продукт ждет вас.

Телефон «Авангард». Телефон 200-202. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Ну погнали, друзья, прогноз погоды начнем с Неволгограда.
3: Друзья, наш урок географии открывает Республика Северная Осетия, Алания. И там существует населенный пункт Дур-Дур.
2: Дур-Дур.
3: Ну, там, возможно, такие, знаете, желтые заборы, желтые дома, ребята в странных одеждах. Да. А, возможно, это, наоборот, что-то из песни.
2: Что-то с длинными рукавами завязано.
3: На Аланском.
2: Да, может быть.
3: Дур-Дур-Дур.
2: Прикольно.
3: Плюс 14 там.
2: Отлично. Я отправляюсь в Красноярский край. Нашел там поселок Кривляк. Причем это не склонение, так он называется.
3: Нас там ждут, Олег.
2: Кривляк. Так. Да, мы как будто бы тоже иногда можем. Плюс 20 там.
3: В Волгограде пока плюс 13, мы не дотягиваем до Кривляк, если честно. Да. Облачно с прояснениями у нас, еще и слабый дождь сегодня обещают на протяжении всего дня. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду, днем до плюс 17, ночью до плюс 10. Завтра во вторник снова облачно с прояснениями, снова небольшой дождь, но зато чуть-чуть потеплее. Плюс 20 днем и плюс 12 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Прямо сейчас будем разговаривать на тему интересных фактов, друзья. Нам надо что-то прикольное выбрать. Ну и, соответственно, этот выбор иногда занимает немало времени. Ну, давайте посмотрим, насколько это время мы потратили все-таки как-то, знаете ли, ну, во-первых, правильно, во-вторых, продуктивно. Вот что у нас есть сегодня.
3: Так, значит, смотрите, в шахматах есть мат за два хода.
2: Угу.
3: Его называют дурацкий мат.
2: Дурацкий мат?
3: Ну, наверное, дольше собирались на игру. Я что зря вот это собиралась, красилась, приезжала, чтобы ты вот тут вот за два хода проиграл.
2: Оно то есть, получается, надо... два хода можно проиграть?
3: Ну, или выиграть.
2: Или выиграть.
3: Стакан, наполовину пола.
2: Ну, да.
3: Наполовину.
2: Блин, я не знал такого. Как? А ты знала про сицилианскую защиту? Это уже более крутая история. Там,
3: это типа... в шахматах?
2: Да.
3: Это когда ты берешь доску и лупишь соперника?
2: Ну, это когда голову коня подбрасываешь сначала в кровать. Голову коня, естественно. Ладно, короче, там нужно.
3: Шутка не для всех, ребят. Если вы не поняли, то вы не поняли.
2: Да, значит, Джордж Вашингтон ни разу не посещал Великобританию. Из Америки. И однажды публично заявил, что никогда его ноги не будет в Лондоне.
3: Так.
2: Когда же американцы в 1924 году подарили Лондону статую Вашингтона, это пожелание не осталось без внимания. Вместе с памятником из США привезли кусок почвы, который и поместили под постамент статуи на Трафальгарской
3: типа
2: площади.
3: Он до сих пор на американской земле стоит.
2: Да, прикинь, короче, такая история. Ну, то есть, сами понимаете, что Джордж Вашингтон, он, соответственно, что, рубился за независимость. Вот, соответственно, как раз от той самой Лондонской империи.
3: Рубился независимость. А, да?
2: Да.
3: Когда
2: и, соответственно,
3: еще?
2: Он
3: тогда
2: сказал,
3: еще
2: что...
3: США кто-то угрожал, да?
2: Не, они решили, ну, как гражданская война, там, ну, и прочее все. Ну, короче, как-то так. По-моему, они рубились за независимость. Прикольно, что мы то же самое разбираемся в химии и в истории. Дай загуглить аурум. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: А куда мы едем?
5: Проводи.

0: Так, двигаемся дальше. Смотри, буквально вчера, ну так как это был выходной, мы не могли, естественно, об этом заявлять, но сегодня можем. 31 мая 1952 года начал работать Волго-Донской судоходный канал протяженностью 101 километр. Скажи-ка, пожалуйста, какой номер у шлюза в Красноармейском? Шлюз номер 1, шлюз номер 5 или шлюз номер 30?
1: Вау. Номер 1.
0: Е-мое. Посмотри, что она делает.
2: Что творит прям?
0: Обостряется интуиция многодетных.
2: Да ты что?
0: Абсолютно верно. В Красноармейском.
1: Ура!
0: Номер 1 в Светлоярском районе находится номер 5, шлюз номер 5. И в сторону Волжского, там, где ГЭС, 30-ка. 30-й шлюз.
2: Отцвела недавно сирень. Вот, соответственно, мы подумали, что, ну, что-то про сирень надо задать. Вопрос. Сиреневая улица и Сиреневый бульвар на территории Волгограда, они параллельны? Они пересекаются? Или их раскидало по разным районам?
1: Ой. Мне кажется, пересекаются.
2: Ну, типа, люди такие, что у нас там с улицей Сиреневой? Давай, накидаем там улицу, бульвар, переулок, проезд.
1: Ладно, они вообще в разных районах.
2: Сиреневый бульвар.
0: Над нами проплывает.
2: Мы расположили в Советском, а улица в Кировском. И это правильный ответ. В разных районах. Хорошо, что переобулась. Ладно, все четко, в принципе, молодец.
0: Так, мы тебя поздравляем и даже немножко завидуем тебе.
2: Есть такое.
0: Потому что именно ты отправишься на Рабоче-Крестьянскую 10
2: да.
0: в грузинский ресторан «Хачапури Моряко».
2: Да.
0: Поэтому обязательно заглядывай туда. Уверена, что ты не пожалеешь. Точно насытишься, порадуешься.
2: Да.
0: Хватит есть дома гречку и картошку, правильно?
2: Да.
0: Отправляйся туда, где готовят вместо тебя, моя хорошая. Давай отметим
1: Спасибо.
0: Победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4, как будто ты уже стоишь у ресторана. Ждешь открытия, оно в 12:00.
1: Да.
0: Кричи.
1: 3-4.
2: Ну, ну, конечно, да, надо именно его... Давай еще раз. И...
1: 3-4.
2: Во, все, открываем ресторан.
3: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. После 16:00 в ресторане «Хачапури Моряко» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури – сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Моряко». Рабоче-Крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.

0: Реклама.
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыка. Музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
6: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
7: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3.4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Давайте посмотрим, что там у нас с сенсациями есть, друзья. Конечно же, всякого рода приколюхи происходят в мире. Нашел прикольную тему, довольно, кстати, ну, довольно интересная.
3: Так.
2: Во-первых, давай быстренько сейчас, во-первых, скажу, что в России хотят запретить навязывать использование конкретных мессенджеров.
3: Ой, да ладно.
2: Серьезно, да.
3: Что вы говорите?
2: Оказывается, депутаты с приходом лета могут и нормальные предложения вносить.
3: Пока что
2: законопроект, но
3: все же. А почему это происходит уже после того, как всем все навязали?
2: Да
3: ладно.
2: Потому
3: что все школьники, все родители.
2: Да, именно в первую очередь
3: все
2: учителей, учащихся и так далее не могут уволить, по крайней мере, по этой инициативе, в случае, если они, ну, например, выбирают другую платформу.
3: Угу.
2: Вот и все. Это всего лишь должна быть предложка.
3: Угу.
2: Типа, ребят, предлагаем вам вот такую тему.
3: Угу.
2: Вот, да? Вот, это первое. Это хорошая тема. Но мне понравилось, что есть еще и нововведение в Южной Корее.
3: Ну-ка.
2: Там предложили, и, судя по всему, одобрят, так сказать, появление полос для медленных и быстрых пешеходов на тротуарах. Прикинь, такой эксперимент запустят на вокзалах и торговых улицах, чтобы снизить уровень стресса для граждан. Потому что мы знаем, что есть телепаты, которые телепаются вот эти вот. Знаешь, такие, которые еле ходят. Потому что они что?
3: Никуда не надо.
2: Туристы. Они смотрят по сторонам, они там фоткают все. Они приехали в, например, Сеул, в Южную Корею, чтобы посмотреть, позырить, понимаешь ли. А не вот это вот суету наводить. А есть местные люди, которым на работу надо быстрее. И они, соответственно, от вокзала на такси там или на метро куда-то мчат и так далее.
3: Но мы же понимаем, что это вряд ли поможет. Если честно, у нас же есть в разных городах, ну, понятное дело, в столице побольше, у нас поменьше, есть как минимум, допустим, велодорожки.
2: Да.
3: И, соответственно, рядом проходят пешеходники.
2: Да-да-да.
3: Или, допустим, пешеходная зона, и рядом дорожка беговая.
2: Да.
3: То есть там, соответственно, бегуны. И чё? Кого
2: и
3: это волновало?
2: Никого.
3: Вообще всем
2: никого.
3: Параллельно.
2: У нас
3: еще
2: на
3: и
2: Бейкере...
3: велосипедистам, еще и... Чё тот едет?
2: Да-да-да. На Бейкере у нас тоже тротуар разделен на две полосы.
3: Так.
2: Одна там нарисован человечек, другая велосипед.
3: Так.
2: Ну, что ты думаешь?
3: Кого волнует?
2: Вообще. Велосипедисты прут по человечкам.
3: Ага.
2: Человечки, соответственно, топят по велосипедной вообще части пешеходного перехода. На самом деле, да, это, ну, может быть, Южной Корее поработает.
3: Потому что они там более дисциплинированные.
2: Может быть, более дисциплинированные.
3: Угу.
2: Потому что рядом Северная, там как бы не разгуляешься. Да.
3: Так, у меня есть новость еще.
2: Давай.
3: Значит, в Англии
2: так.
3: Пятерых попугаев пришлось...
2: Арестовать.
3: Рассадить.
2: Расстрелять, думал.
3: Как тех двоечников.
2: Потому что...
3: Рассадить по разным вольерам в зоопарке, потому что они постоянно оскорбляли посетителей, смеялись над ними.
2: Будучи впятером.
3: Понятно? Да, бандой.
2: Смотри, какой очкарик. Блин, вот этот очканавт.
3: Так, значит, смотрите. По данным, ну, прям, реально, это новостные порталы и так далее. Это 5 серых африканских попугаев по кличке Билли, Эрик, Тайсон, Джет и Элси.
2: Угу.
3: После карантина, который они провели вместе, птицы быстро научились нецензурным словам и начали выкрикивать их в адрес
2: гостей. Так они друг друга научили или как?
3: Ну, я думаю, ну, подходит к вольеру с попугаями человек. Естественно, скажи вот это, скажи, скажи.
2: Так.
3: Ну, 100% их научили.
2: Допустим, научили одного?
3: Да.
2: А тот потом по вечерам? Так,
3: да.
2: Ребят, смотрите, что я сегодня узнал. Есть одно прикольное словечко.
3: Но дело в том, что, значит, как оправдывался директор?
2: Так.
3: Он говорит, понятно, что то, что попугаи ругаются, это не редкость.
2: Это не редкость.
3: Из-за людей, опять же.
2: Естественно.
3: Да? Но сразу 5 птиц подзадоривают друг друга. То есть они подначивают. Один начал, другой все, эффект стаи.
2: Это уже, как говорится, ОПГ.
3: Да, один начал, другой подхватил. И вскоре вся компания устраивала настоящий хор из ругательств, после чего они громко ржали. Ну, то есть вот издавали смеющийся смех. Конечно, многие посетители находили это забавным и смеялись, когда попугаи посылали их куда подальше. Но сотрудники переживали, что подобное могут услышать дети. А дети от взрослых, конечно, никогда не слышали.
2: Только от попугаев.
3: Только от попугаев.
2: Ты где это научился? Мам, в зоопарке в нашем, лондонском.
3: Попугаи не просто, причем, смотрите, значит, попугаи не просто ругали случайным образом. Они еще и бывало, что, ну, выбирали кого-то. То есть,
2: я так и подумал, да, что конкретно
3: абьюзингом
2: занимались таким.
3: Попугаи словно понимали, что делают. Они специально выбирали момент для своих оскорблений, чтобы вызвать реакцию людей. И затем смеялись в ответ, когда смеялись посетители.
2: Ты посмотри.
3: Да, зоопарк решил рассадить попугаев по разным вольерам, чтобы их поведение не распространялось на остальных птиц.
2: Да, прикольно. Смотри, так, ну, придется еще и обезьян рассаживать тоже, потому что они там что-то тоже в какой-то момент...
3: Они могут жесты всякие показывать, правильно?
2: Да. Да, могут. Вот. Ну ладно, что, попугаем респект, как говорится. Прикольно, что они порадовали какую-то часть посетителей, которые смогли это все зафиксировать. Наверняка, может быть, даже есть какие-нибудь секретные видосы, которые директор зоопарка просил удалить. Вот. Но прямо сейчас, друзья, мы переходим через музыкальную паузу к третьему часу утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Погнали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Временный запрет на вывоз из России отходов излома драгоценных металлов продлен на полгода и вступает в силу с 1 июня. Ограничения будут действовать до 30 ноября 2026 года и распространяться на отходы и лом металлов, а также на лом электротехнических и электронных изделий. Под запрет не попадают катодная сурьма в слитках и проба от партии лома и отходов драгметаллов, вывозимых аффинажными организациями массой не более 500 грамм в одной товарной партии. Российские ученые выявили первых зебувидных телят, устойчивых к климатическим изменениям, скрестив зебувидных коров с галштинской и симментальской породами. Полученные 5 телят чувствуют себя хорошо. Они станут родоначальниками новых селекционных форм и пройдут дальнейшие исследования. В основе работы лежит генофонд потомков зебу, полученных в СССР во второй половине 20 века. Эти животные сохранили ценные признаки: высокую жирность молока до 5% и устойчивость к суровым условиям и болезням. Как отмечает Министерство образования и науки, гибридизация европейских пород – это стратегический шаг, основанный на современных геномных и биотехнологиях. Он позволяет создать принципиально новые генотипы крупного рогатого скота, адаптированные к климатическим вызовам. В Волжском запустят дополнительные дачные рейсы. С 1 июня добавят вечерние рейсы на маршрутах номер 3, 11, 15 и 41. Это обусловлено с увеличением светового дня и просьбами дачников. Подробности на сайте АО «Волжская автоколонна» номер 1732. Дуб из поселка Школьный Фроловского района Волгоградской области, возраст которого оценивается в 700 лет, стал претендентом на победу в конкурсе «Российское дерево года». Дерево высотой 20 метров и с обхватом ствола 2,5 метра было внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России в 2019 году и получило статус «Дерево – памятник живой природы» в 2022 году. Голосование за дерево продлится до 1 августа на сайте www.rosderevo.ru, где оно представлено под номером 54. Победитель получит диплом и сертификат на обследование и оздоровительные мероприятия от Центра древесных экспертиз «Здоровый лес». 1 июня в торговом центре «Акварель» пройдет карамельная вечеринка. Яркий праздник ко Дню защиты детей и атмосфера настоящей сказки. Маленьких гостей ждут гигантские раскраски, бумажное шоу «Сладкая вата» и встреча с Вилли Вонкой и его друзьями. Начало в 16:00. Вход свободный. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Лучшая защита – это нападение, поэтому вместо объяснительной всегда пиши докладную.
3: Опа!
2: Да, вот такой ценный совет, друзья. Кстати, хорошо, что...
4: Современный.
2: Сейчас кто-то пишет вообще объяснительные докладные, мне интересно.
4: В 37-м писали, сейчас пишут, нет?
2: Ладно, короче, как говорится, у меня так дед сел, да? Короче, ребят, впереди что?
4: За объяснительную, я правильно понимаю?
2: Ну да, видимо, походу. Значит, что касается этого часа, друзья, нас ждет еще один приход.
4: Так! А я пропустила первый, подождите.
2: Первые два. Я имею в виду приход ведущего в эфир. Это Александр Морозов с рубрикой «Встречка». Но и это не все, что нас ждет в этом часе.
4: Это было призрак Эльнура.
2: Призрак Эльнура, кстати.
4: Освободись.
2: Эльнур.
4: Пора открывать форточку. Олег, отпусти.
2: Да, нет.
4: Если любишь, отпусти.
2: Да, не хочу отпускать Эльнура. Он обещал прийти с осетинским пирогом сегодня. Возможно, не с одним.
4: А что, не с казахским?
2: Хотя, знаю его жадность.
4: Из ягнака.
2: Очень смешное слово. Очень смешное слово.
4: Все, что оставил нам Ильнур,
2: да,
4: после
2: такое
4: себя.
2: Наследие.
4: Да.
2: Ладно, ребят, короче, мы тут хотели вам немножечко наследить, опять же, если про наследие говорить. У нас есть классные рубрики, помимо рубрики «Встречка», прогноз
4: возможно,
2: погоды.
4: Ильнур придет, заставит нас наслезить.
2: Наслезить, кстати, да, возможно. Вот, что касается, значит, рубрик, помимо того, что я сказал, есть еще рубрика «Сенсация», ага. Конкурс под названием «Откуда звук?». Ну и, судя по всему, какая-то афиша, что ли.
4: Какая-то.
2: Что-то... Ну-ка, давай.
4: Во-первых, меня привлекло, значит, как я выбираю афишу?
2: Да, по заголовкам.
4: По заголовкам. Если есть слово «бесплатно», сразу в первую
2: берем.
4: Очередь.
2: Ну, естественно, слово «бег». По-любому.
4: На сей раз «ходьба».
2: «Ходьба», давай.
4: Значит, бесплатные пешие походы для молодежи.
2: Ой, кайф, слушай, прикольно.
4: А мы помним, что молодежь теперь до 39, судя по всему, да?
2: Да.
4: У них неактуальные данные, посмотрите, они ограничили
2: 14-35.
4: Да, ай-яй-яй. Так, команда «Филин», поехали. Проведет два бесплатных похода для молодежи. Организаторы этих эйджистских походов предоставят маршрут, инструкторов, оборудование, то бишь палатки и спальники, от участников какие-то свои личные вещи, значит, питание для себя, билет на электричку.
2: Круто.
4: Потому что электричка из Москвы. Я поеду. Куда-то там в походы. Значит, когда будут происходить те самые походы? Походы выходные 6, 7 и 12, 13 июня. Естественно, надо записаться.
2: Ну да.
4: Придется либо запомнить название «Филин», поехали, и погуглить. Либо запомнить сразу достаточно большое количество цифр, составляющих номер телефона. 904-772-8603.
2: Отлично, друзья. Ну, в целом, надо стартовать. Самое родное в мире – это шоу.
4: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
7: Так в «Премьер-строй Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
8: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 60 06 81.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Так, футболку «Хэппи Фокс» сыну в школу, футболку «Хэппи Фокс» мужу домой и мне футболку «Хэппи Фокс» две. «Хэппи Фокс» – одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
11: ООО «Хэппи Виа Юг», Волгоград, улица Рокоссовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61, от 29.03.2016 года.
12: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
13: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 43.

0: знает. Погода на Волгоград ФМ.
1: О летней погоде в Волгограде расскажет Дина Косичкина.
2: Итак, друзья, у нас за окном на данный момент облачная с прояснением погода. Пока что температура воздуха плюс 13. Сегодня ожидается слабый дождь с 11 до 20.00. Дует юго-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 17, ночью до плюс 9. Завтра снова облачно с прояснением. Опять ожидается небольшой дождь. Но мы постепенно выходим на сторону повышения температуры воздуха, потепления. Завтра плюс 20 днем и плюс 12 ночью.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
1: Да, друзья, это рубрика «Встречка» в прямом эфире. 39-101-5, вот наш номер телефона. Мы, как всегда, здесь заряжены на то, чтобы пообщаться со всеми. Ну и, как всегда, у нас есть возможность пообщаться с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом. Единственное, что, как всегда, мы пытаемся выяснить, есть ли у нас связь, потому что общаемся мы с ним с помощью, соответственно, интернета, и у нас есть расстояние, которое нас разделяет. Он находится на Урале, в Екатеринбурге, часто мотается по разным городам Урала, ну и непосредственно прилетает в столицу, в южный наш регион тоже мотается. Вот, соответственно, сейчас будем выяснять, получится ли нам с ним держать связь. А что касается ваших вопросов, друзья, то вы, если что, допустим, ну, бывает такое, что не смогли дозвониться, можете, нет-нет, додублировать иногда на наш Макс или Телеграм 927-522-101 5 свои вопросы. Ну, соответственно, самые, так сказать, актуальные и насущные мы действительно озвучиваем в эфире, которые несут в себе хоть какой-то, знаете ли, ну, действительно интерес для других слушателей в том числе, поэтому имейте в виду. Вот, что еще из такого, что хотелось бы прямо сейчас выяснить? Ну, судя по всему, вот я пока не наблюдаю ту самую связь, поэтому, если что, имейте в виду. Мы повторяем рубрику «Встречка» в 13.15, 19.15, каждый будний день, кроме выходных. У нас есть рубрика «Встречка» в архиве, который расположен на сайте volgogradfm.ru. Поэтому обязательно заглядывайте вот на, так сказать, и в эфир, и за эфиром на сайте. Можете слушать в режиме онлайн и, соответственно, в, так сказать, скачивать в свой собственный архив рубрику «Встречка». Прямо сейчас мы послушаем повтор рубрики «Встречка», а потом, соответственно, уже связь наладим с Александром. Я думаю, что завтра он будет с нами в эфире.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
1: Доброе Алло. Утро. Да-да-да.
5: Доброе.
1: Слушаю вас.
5: Скажите, пожалуйста, Александр. Mazda CX-5. 21 год. Плохо греется. Вот сейчас, когда были морозы, выше 50 градусов не поднимается температура. Это что, на термостат надо обратить внимание?
1: Да, скорее всего, термостат, да, как он включается, на какой круг отправляет и как работает вообще. Постоянно вентилятор срабатывает или нет?
5: Вентилятор, дело в том, что не срабатывает, потому что до рабочей температуры, там, до 80, до 90, она не поднимается.
1: Мне кажется, она поднимается, просто, скорее всего, могут быть проблемы либо с приборной панелью, либо с датчиком, еще какие-то вещи. То есть оставлять это просто так я бы не стал, вы должны контролировать, вообще иначе вы можете вскипеть где-нибудь, не дай бог. Что конкретно происходит, можно выяснить либо на диагностике, когда вы сможете считать, есть там какие-то ошибки, неисправности и так далее, либо у электрика уже потом, впоследствии, когда начнете все эти проблемы разгребать. Но чудес не бывает, да, что-то неисправно работает. Пока что грешить, ну, именно на сам термостат я бы не стал, потому что действительно, раз у вас там не срабатывает вентилятор, да, не температура все-таки колышется, но непонятно, растет она или нет, возможно, что проблема решается проще.
5: Таким образом...
1: Ну, вот я говорю, что если это проблема, там, допустим, с панелью прибора, ну, бывает такое, там, где-то даже, может, предохранитель, релюшка, что-нибудь такое заело, и все.
5: А, все, я понял. Все, спасибо большое.
6: То есть она как бы по факту-то работать-то работает, может быть, даже исправно работает, я имею в виду система охлаждения автомобиля, а вы просто не наблюдаете на панели приборов, да, как у вас растет температура, что конкретно с ней происходит. Может быть, есть какие-то еще вторичные признаки, надо проверять вообще, как работает печка в такие моменты, она холодным дует, теплым, что с ней происходит вообще? То есть вот эти нюансы... Печка-то теплым дует или нет?
5: Ну, она теплым, да, но не, как сказать, не прям не горячим. Вот. То есть машина, допустим, если, как сказать, остановился и на холостом ходу она нагревается там до 80, до 90 градусов. При движении она опускается опять до 50 градусов. Ну, это, как сказать, по приборной панели. Да, вот я смотрю там на приборку. Вот. Такая вот ситуация. И когда вот машина в движении, да, то в печке дует такой тепленький воздух. Не прям шапку не хочется снять.
6: Ну, там, смотрите, там направлений-то может быть очень много. То есть, вот смотрите, и подниматься она даже там до рабочей или выше рабочей температуры может из-за чего? Понятно, да, термостат мы с вами уже выбрали, надо посмотреть, как работает. Датчики температуры прочитать, посмотреть. Система охлаждения, там, вплоть до зажигания, да, и может быть в закрытом положении заклинило или в открытом положении. Тут вот надо смотреть, как конкретно и что по термостату происходит. Тут можно, конечно, попробовать старинным методом дать машине согреться хотя бы там минут 10-15 и начать трогать патрубки радиатора, но я бы, честно говоря, заехал в сервисный центр и все-таки эти манипуляции проделал именно там.
5: Все, понял, спасибо за совет.
6: Спасибо и вам, удачи. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем.

0: Реклама.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
5: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
6: Предложение действует до конца июня 2026 года.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Да, друзья, можно звонить 39-101.5. Не стесняйтесь прямо сейчас делать это, потому что у нас есть классный подарок для вас. Ну и, соответственно, ваша задача просто что? Взять, дозвониться, дальше отгадать звук, и все, пожалуйста, забирайте от нашего спонсора, старого доброго центрального бассейна, который находится на проспекте Ленина, 74. Посещение бассейна на двоих буквально вот прямо сейчас, пожалуйста.
2: Можно идти хоть завтра. Да. Сегодня получите, завтра можно отправиться плавать. Так, я слышу свой голос. Это значит, кто-то готов к нашему музыкальному раунду. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: А кто это у нас такой?
3: Меня Роман зовут.
2: Очень приятно, Ром. Ром, ну сразу видно, что вы не первый день слушаете Волгоград ФМ, правильно, в это время?
3: Каждый божий день.
2: И дозвонились только сейчас, Ром. Как так вышло?
3: Да нет, я вам часто звонил, просто сделал паузу полгодовую.
2: А-а-а.
3: Я вас замучил своим голосом.
2: Аскеза от выигрышей.
1: Да, пожалуй, не буду звонить. Я знаю точно, что выиграю. Вот, Ром, ну, получается, надо просто сделать сейчас вот что. Ход конем, так сказать. Надо просто угадать тот самый звук. 10-секундный всего лишь кусочек будет. Но этот звук мы уже когда-то задавали. Просто потому, что вот решили мы сегодня, так сказать, лишний раз проверить. Может быть, Роман как раз и в свое время дозванивался и выигрывал в этом конкурсе благодаря этому звуку. Кто его знает, может быть, есть повтор. Короче, мы слышим, что там на фоне радиоприемник работает. Надо чуть-чуть погромче его сделать, чтобы расслышать, услышать и отгадать звук. Итак, внимание, поехали.
2: Вот ну-ка.
3: Пусть говорят, передача.
2: Тихо. А да, да, она.
1: Да.
2: А,
1: так и
2: ой,
1: есть.
2: Я почему-то сказал, что модный приговор чем-то похожим начинался, нет?
1: Да не, ну...
2: Не похоже?
1: Не похоже.
2: Ром, ты молодец. Сразу видно, что ты мастер спорта сидения перед телевизором, да? Есть такое?
3: Да не, я забыл, что последний.
2: Ну где-то на подкорочке, представляешь, на уровне рефлексов сохранилось.
3: Да рядом сидит, она мне подсказывает.
1: Так вот, в чем?
3: Мы хитрые вдвоем.
2: Вот оно что, это дуэтная победа. Ну, вдвоем в бассейн и отправитесь. Ром, давай отмечать победу, кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так как будто ты стал главным героем телепередачи «Пусть говорят».
1: Ну, или модный приговор.
3: 3-4, ура!
1: Нормально.
0: 3-4, утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно. Вкусно, атмосферно.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101-5 по будням в 10:30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
6: Спонсор конкурса ИП Трукова Елена Анатольевна. Фирменный бутик мармелада «Мармеладная сказка».
7: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам. Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Вот так будет лучше. Погнали, короче, прямо сейчас мы, соответственно, что делаем? Исследуем прикольные события. Новости прилетают отовсюду, но мы, соответственно, пытаемся найти что-то такое, знаете, что действительно отобрано на лучших плантациях новостных вот этих порталов. Итак, внимание, что у нас есть.
3: Так, статистическое агентство World Population Review составило рейтинг стран с самыми привлекательными жительницами. Угадай, на каком месте российские девчонки?
2: Ну, я думаю, в топ-5 вошли.
3: А не четвертый, абсолютно. Четвертый.
2: Классно.
3: Так, в топ-4 мы влетели. В отчете, кстати, составили... Значит, смотрите, кто нас обогнал? Первое место — это Колумбия, второе — Польша, третье — Греция. Сразу за нами Чехия, Швеция, Исландия, United States, Бразилия, Джапан и Германия. Значит, в отчете составители написали очень поэтичную фразу. О каждой категории девчонок, да, представительниц разных стран, были некие, ну, характеристики, так скажем. Значит, на фоне России написали следующее. Душевное тепло и чарующая внешность россиянок легко побеждают даже самый суровый и холодный климат.
2: Отлично.
3: В общем-то, они думают, что мы все сильно в холоде.
2: Да.
3: Только Сибирь —
2: холодный,
3: это Россия.
2: Климат.
3: Да, не более. То есть южных регионов, южные регионы почему-то вычеркивают из коллекции, да, европейскую часть России, так скажем.
2: Ну да.
3: Смотрят все только в ту сторону.
2: Да, если говорить про... Ну, здесь точно не буду вот эти все с рейтингом спорить, хотя на самом деле можно было с 4 на 3 место подбросить, да, там, то есть в бронзу взять, то есть пьедестал почета, то есть как будто бы... Вот. Вот.
3: И что этот контейнер с медалями приехал в страну?
2: Да, да. Милота. В России создали первую...
3: Лекарство какое-то? Что, прививку от чего-то?
2: Извините.
3: Я не знаю.
2: А можно вообще кашлять в эфире? Нет, просто... Короче, создали первую свадебную коллекцию... Свадебную коллекцию для собак. Вот, московский шоурум.
3: Собачья свадьба.
2: Платье, нет, не на собачью свадьбу, а на человечью свадьбу. Когда питомцев хотят видеть там...
3: Ну, типа, выносить кольца. Да,
2: да, но при этом выкатили платье, фату, костюмы, жилетки для хвостиков.
3: Сколько стоит, давайте, сразу, сколько?
2: Ну, естественно, ну, кстати, ценник вполне себе приемлемый. Там, платьишко, например, за 14 тысяч. Вот, костюм мужской, мне кажется, можешь купить за 14 тысяч на свадьбу. Вот, ну, то есть, получается, это чисто для того, чтобы на свадьбе у тебя были красивые питомцы, которые для фотосессии, конечно же, тоже подходили бы.
3: И там на все породы, да?
2: Да, на все породы, от маленьких до великих. Вот, короче, какая-то такая история. Это для тех, кто не хочет праздновать свое событие главное в жизни. Оставлять в будке того самого питомца. Вот, типа, собака тоже человек.
3: Вот,
2: да?
3: Я не помню, чтобы алабая, вот, допустим, приводили на свадьбу. Все какие-то породы, вот эти карманно-подмышечные в основном. Ну, и лабрадоры, естественно.
2: Ну да, лабрадоры, да.
3: Потому что они для свадьбы очень фотогеничные.
2: Есть,
3: естественно,
2: такое.
3: Черных лабрадоров маловато, я что-то видел на фотках, особо не привлекает. Вот золотистые ретриверы, блондины, вот тоже какой-то есть отбор, да?
2: Я видел отдельную подборку про то, как непосредственно собаки, так сказать, нарушают общую концепцию свадьбы. Вот. Но эта подборка больше такая...
3: Но это
2: такая...
3: обычно не приглашенные собаки. Это, знаешь, те же собаки, которые нарушают ход игры какого-то футбольного матча, например.
2: Ну, если так...
3: Вау, мячик, бью, побежали.
2: Почему это человеку можно было выбегать до этого, да? Причем штук 22. Выбежит. Короче, ребятки, впереди классная история, то есть 4 час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Обязательно продолжим бухтить.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. В России планируют внедрить систему, блокирующую двигатель автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации. Кроме того, дополнительной разработкой станет система сбора информации о состоянии водителя автомобиля, которая будет обнаруживать признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Разработка подобной системы займется Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры России. С 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково стартует эксперимент по регистрации и посадке на самолеты с помощью биометрии. Как уточнили в Минтрансе, речь идет о рейсах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. В программе могут присоединиться и другие аэропорты, а также перевозчики. Участие пассажиров добровольное. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Чтобы пройти на борт по биометрии, нужно заранее зарегистрировать данные в уполномоченном банке, а затем внести в единую биометрическую систему. Точки регистрации откроют и в аэропортах. Кроме того, следует дать согласие на обработку персональных данных. Однако в зоне транспортной безопасности паспорт все равно понадобится. В поселке Ильтон Паласовского района отремонтируют сельский ДК. Уже выполнен первый этап работ. Специалисты подготовили помещение, демонтировали кресло зрительного зала, сделали облицовку сцены, установили внутри и снаружи строительные леса. Сейчас подрядчик занимается демонтажем внутренних перекрытий и дверных блоков, а также очищает от покрытия стены. В Волгограде при поддержке компании «Viva Market» и фонда «Волшебный фонарь» завершаются съемки короткометражного мультфильма о скоростном трамвае. В проекте, который покажут на международном кинофестивале в Санкт-Петербурге, приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Под руководством команды из Санкт-Петербурга они за 5 дней создали около 2000 кадров, 7 фонов декораций и 6 трамваев. Сюжет мультфильма переносит зрителей в разные эпохи города. От Царицына и Сталинграда до современного Волгограда. Вскоре мультфильм появится в соцсетях волгоградского ДСО. В Камышине сотрудники МВД пресекли незаконный оборот немаркированной никотиновой продукции на 2 миллиона рублей. 34-летний местный житель организовывал сбыт одноразовых электронных систем и жидкости для них через торговый объект в городе. Из незаконного оборота изъяты 196 устройств и 917 емкостей. По статье 171.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в рамках следственных действий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
8: To exist.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Прямо сейчас мы стартуем вновь, друзья. Это, между прочим, четвертый старт. То есть пойдем на четвертый круг, не знаю, четвертый километр. Хотя как будто бы маловато. За это время можно было бы и больше пробежать.
3: Давай, Олег, по силам.
2: По силам, согласен.
3: По силам,
2: да.
3: Правильно?
2: Вот. Значит, что касается этого часа. Ждет нас классная история, друзья. Ну, непосредственно связанная с конкурсом. Поэтому имейте в виду, давайте просто
3: ой,
2: пока...
3: у нас премьера же.
2: Да, премьера. Не будем пока больше ничего рассказывать. Просто так. А, точно будут рубрики такие, как «Живи с этим», а также «Погода» и «Сенсация с курьезными новостями». Но есть еще кое-что на правах рекламы. Это наш тест-драйв.
3: Да. Абсолютно верно.
2: О, АвтоВЛГ, Автопрестиж, официальный дилер «Лада» в Волгограде. Мы там были.
3: Да, мы туда заглядывали буквально давечу. Да.
2: О, какое красивое слово.
3: Недавно, ладно.
2: Да.
3: Значит, успели походить, поприсматривать, потрогать, пофоткаться, посидеть в машине, выйти красиво из машины. Это все отсняли. Насколько я понимаю, может быть, даже сегодня ролик выйдет.
2: Может быть, да,
3: на просторы интернетов и конкретно нашей группы ВКонтакте и Телеграм-канал. Поэтому обязательно заглядывайте, проверить, как же прошел наш тест-драйв. Я напомню, что Автопрестиж – это претендент на самый большой дилер. Центр, более 300 автомобилей.
2: Да.
3: Соответственно, вот у ребят официальное открытие в середине июня, но уже сейчас они работают, двери открыты, обязательно приходите пообщаться с менеджерами, уже что-то присмотреть. Вот. Ну и, соответственно, потом обязательно стать частью праздника, посвященному официальному открытию Автопрестижа.
2: Да. Ну, я напомню, друзья, что...
3: В Красноармейском они есть.
2: Да, в Красноармейском тоже есть, да. Вот, значит, если говорить про нас, то мы точно никогда не забудем нашу любимую крючок, слушай, одной волгоградская.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Клиника Эмпо.
6: Эмпо?
7: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
6: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.

0: Звезды. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Погода на Волгоград FM.
2: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
3: Мы тут отправляемся путешествовать, ребятки. Как всегда, нас заносят в разные регионы, не только нашей страны, но и вообще планеты. Итак, внимание, где мы сегодня?
4: Туда, где очень ждут всех Барби.
3: Да ты чё?
4: В египетском городе Кена.
3: О, прикольно.
4: Добро пожаловать. I'm a Barbie girl. Там плюс 32.
3: Прикольно.
4: Ясная погода.
3: Класс.
4: Остатков не ждается.
3: Вот, я же решил сегодня кровь сдавать. Это я к тому, что я отправляюсь в Австрию.
4: Ты сам решил, да? То есть доктор тебе не прописывал, ты просто такой, а пойду солью лишнего.
3: Не, я же донорствую, поэтому это мое добровольное решение. Вот, короче, я отправляюсь в Вену. В Австрии сегодня, друзья, тепло, свежо, плюс 20, не больше.
4: Так, в Волгограде у нас по-прежнему облачная с прояснениями погода. На данный момент плюс 15. Слабый дождь сегодня ожидается в течение всего дня. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 16, ночью до плюс 9. Завтра во вторник также ожидается облачная с прояснением погода. Тоже будут осадки. Вот. Но мы все-таки начинаем выходить на прямую, ну, может, для кого-то кривую потепление. Завтра плюс 20 днем, плюс 12 ночью.
1: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
5: Реклама. Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Ура! Лето! Конкурс на Волгоград FM 101.5.
1: Да, а когда, если не 1 июня, говорить «Ура, лето», ребятки? Поэтому прямо сейчас можете звонить 39-101.5. Очень классный конкурс, потому что в нем, ну, просто ничего не надо делать, кроме как дозвониться. Это вот прям, пожалуй, проще, чем проще простого. И вообще, ну, как бы, сама по себе идея очень нам понравилась. Мы бы и сами поучаствовали, но мне кажется, что... Хорошо, что у нас есть вы, друзья.
2: Да, нас,
1: что...
2: нас забанили с Олегом. Да.
1: Я сказал «вы, друзья». Получил слово «выдр». «Вы, друзья». Всем выдрам посвящается. Короче, у нас есть вот какая идея. Раздавать подарки, которые находятся внутри шоперов. Шоперы имеют, соответственно, вот прям...
2: определенную пометку цветом. Да. У нас есть несколько цветов. Это желтый, красный, белый, зеленый и синий. Цвета логотипа Волгоград FM. И все, что нужно сделать, это, соответственно, дозвониться к нам в эфир 39-101.5 и выбрать один из любимых цветов. Соответственно, если хотите, можете переходить на наш сайт. На нашем сайте, собственно, представлено некое картинка, да, вот как все происходит у нас в студии. Либо можете просто набрать номер телефона 39-101.5 и на ходу выбрать нужный цвет, а мы расскажем, какой приз ждет тебя в этом шопере.
1: Алло.
2: Доброе утро.
1: Привет.
3: Доброе утро.
1: Кто это такой добрый, веселый, задорный человек на том конце провода?
3: Анна.
1: Анна. Ань, ну мы угадали, добрый, веселый, задорный?
3: Конечно.
1: Да,
2: в понедельник?
3: Всегда на позитиве, ну, конечно.
2: Супер, отлично.
1: Что за таблетки пьешь? Магний
2: какой-то.
1: Магний, может быть, да.
3: Не грустин.
1: Не грустин. О, прикольно.
2: Не грустин и пофиги нам шлифую, да?
1: Нормально.
2: Так, Ань, есть ли у тебя какой-то любимый цвет, который с которым ты идешь по жизни?
3: Да, в принципе, мне все цвета нравятся.
2: Ну, смотри, надо выбрать из 5. Значит, под слово «яркий» подходят 4 из этих 5. Желтый, красный, зеленый, синий. Ну и, соответственно, отсутствие цвета выражается белым.
1: Ну, это как свадебный сезон начался же, да?
3: Давайте желтый.
2: Желтый шопер выбирает Аня. Ань, мы тебя с удовольствием поздравляем. Тебя ждет приз от магазина изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Ё-моёшечки, поздравляем тебя.
2: Значит, в шопере билет на детский безлимит в ЦПКО, брендированный шоколад и набор пуховых изделий, варежки плюс носочки. ИП Ефименко Анна Анатольевна, собственно, вот ей благодарности можем отправлять. Так, поэтому тут, получается, подарки, в общем-то, и на себя, и на младшеньких.
1: Это целый набор.
3: И детям, и мне, и мужу, всем.
1: Да.
2: Супер. Аня,
1: как говорится, что там? Значит, детям мороженое, бабе цветы.
2: Мамке шопер. Анют, ну давай отметим победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так как будто ты обожаешь бесплатный шопинг.
3: 3-4!
1: Нормально!
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ «Ворошиловский», улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Реклама. Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
1: Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
2: КБУК «Волгоградский государственный театр Царицынская опера. Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26».
3: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: А куда мы едем?
4: Проводить испытания и получать новые впечатления.
1: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
1: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
7: Плохого не посоветуем.
8: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Прямо сейчас мы готовы вам выдать на гора очередную порцию прикольных фактов. Ну, насколько уж они прикольные, как всегда, это все под вопросом. Исключительная, понимаешь ли, субъективная история. Поэтому давайте прямо сейчас стартанем. Итак, Дина, что у тебя?
3: Давайте. Посвящаем эту новость всем медлительным. Тем, кто никуда не торопится.
2: Угу.
3: Тем, кто... как бы заменить это слово? Познал эту жизнь.
2: Познал эту жизнь.
3: Да, так. Да, никуда не стремиться. Так, грифовая черепаха.
2: Грифовая наш, черепаха. Ей можно рисовать.
3: По части. Да, или качаться, давайте.
2: Тоже, да. Вес не меньше двадцатки.
3: Или играть на гитаре с помощью.
2: Блин, да сколько мы знаем, блин, синонимов, или как там правильно назвать-то?
3: А грифовая черепаха. Значит, ей для пропитания почти не нужно трудиться.
2: Потому что
3: это наш эталон. Она зарывается в ил.
2: Зарывается
3: на дне водоема. Широко раззевает свою пасть. Высовывает тонкий розовый кончик языка. Ярко-розовый кончик языка. Этот кончик служит отличной приманкой для рыб. Они пытаются схватить как будто червячка. Ну, то есть выглядит как будто вот, да, что-то такое вкусненькое. И сразу попадает в пасть черепахи.
2: Опа,
3: она быстро смыкает челюсть. А челюсти у нее
2: нормальные. Да,
3: голова крепкая. И усё.
2: Слушай,
3: подано.
2: Прикольно. Я так первый раз женился. Вот, значит, ладно.
3: Кого-то удивил твой розовый червячок?
2: Да, значит, я не знаю, что сказать дальше. Вот, ты же про язык.
3: Кнопку нажимай.
2: Нажимай.
3: Про язык. Ну, ты благодаря языку поднялся, так сказать.
2: Да, кстати.
3: Где бы ты был, если бы не твой язык?
2: Да. Значит, что касается Уголовного кодекса.
3: Возможно, языка тебя и поперли из органов.
2: Да, Уголовный кодекс Российской Федерации. Да не поперли меня, сам уволился. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает дополнительные тюремные сроки для лиц, которые совершили или предприняли попытку совершить побег из мест лишения свободы. То есть даже за попытку. Да,
3: то
2: можно
3: есть
2: сесть.
3: То есть мало того, что тебя унизят, мол, ты неудачник, твоя попытка неудачная.
2: И еще сверху накинут пару лет.
3: Так.
2: А вот в Германии сам акт побега никак не наказывается.
3: Потому что свобода, чувство свободы, это вот естество человека.
2: Да. Так как еще в 1680 году суд посчитал, что оправдывает стремление к свободе. Один из главных инстинктов человека. Но!
3: Так.
2: Есть же но! Пойманных беглецов в большинстве случаев все-таки ждет дополнительное наказание по смежным статьям. Причинение ущерба имуществу, например, распиливание решеточек. Кража, так как беглец уносит на себе тюремную одежду. Насилие, если в процессе побега заключенный напал, например, на охранников. Или взят чисто...
3: Поломал сигнализацию.
2: Да, в случае, если есть момент передачи взятки там и так далее. Короче, получается, что...
3: Не отделаться.
2: Как ни крути, стремление к свободе, конечно, хорошо, и наказывать за это мы тебя не будем. Но что ж ты там...
3: Ну, надо было думать раньше.
2: Охраннику-то зуб выбил, а? Сереж.
3: Стоматологи дорогами.
2: Короче, как-то так, друзья. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
3: Тепло ли тебе, девица?
4: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь

0: FM. Спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Итак, друзья, у нас есть разные рубрики, и вот одна из них финальная в этом часе. И финальная на сегодня рубрика «Сенсация». Завершаем обычно красиво, уходим в закат вот под какие-то приятные, так сказать, воспоминания о нас. Что там, Дина, говоришь, что-то
3: да,
2: милое?
3: Да, у меня милая, новость, которая пришла.
2: Что-то про животных по-любому?
3: Нет.
2: Что-то про людей?
3: Нет.
2: Что-то про...
3: Поверишь? Да, про людей.
2: Про, про людей, хорошо.
3: Да. Забыла, что мужчины тоже люди.
2: Хорошая шутка.
3: Итак, в соцсетях завершилась история парня, который необычно, так сказать, занял, застолбил парковочное место. Он поставил, сейчас визуализируем, значит, двор. Ну, естественно, во дворах, ближе к вечеру, битком, да, все приезжают, ставят тачки. Так вот, он, значит, поставил самодельный треугольник из арматуры и оставил трогательную записку. Он прям приклеил такой лист А4 файлики, там желтым подчеркнул, выделил важные мысли. На листке он честно написал: я по-тихому взял машину отца, чтобы съездить на свидание к девушке. Очень
2: класс.
3: Прошу не занимать место, потому что нужно спалит. Вернуть авто обратно так, чтобы отец ничего не заметил.
2: Ай, кайф.
3: Надеюсь на вашу мужскую солидарность, написал он. Естественно, пользователи массово поддержали этого романтика. Вот. Ну, хотя были те, кто он такой, типа, застолбить место для парковки, это вообще не спорно. Но как бы с учетом того, как он это подал, как мило попросил, в целом, надеюсь, что операция по угону прошла успешно.
2: Прикольно, если он приехал, арматура, соответственно, там это стоит, место все так же свободно для него.
3: И батя идет мимо такой.
2: Да. Только бампер где-то потерял. Вроде все нормально, вроде было, да, до тех пор, пока не зацепился за бордюр где-то там, когда отъезжал от любимой. Прикольно, прикольно, кстати, хорошая тема, если, значит, это же можно использовать как лайфхак.
3: Да. Единственный момент следующий.
2: Интересно, если я напишу такое.
3: Если его девушка выбирает только из-за того, что он приезжает к ней на машине на свидание, тут вопросики, конечно.
2: Да, в какой-то момент он приедет на троллейбусе, она такая: а, вот когда, Андрюш.
3: Да.
2: Он такой: да не, она на ремонте.
3: Алло, Валер? Звонил вчера.
2: Ты меня заберешь? Я здесь возле торгового центра.
3: Да, вышел.
2: Ладно, ребят. Ну, в принципе, хорошая новость. Надеюсь, что это был реально честный, так сказать, поступок с точки зрения не отца, конечно. Вряд ли.
3: А мне интересно, а что бы, если бы он сказал: блин, ну мне надо там на Машу произвести впечатление, на какую-то Машу, Наташу, Настю.
2: Да-да.
3: А, ну новость из Казахстана, возможно, Айгюль там, я не знаю. Что, папа бы не одолжил тачку?
2: Да нет, это понятно. Просто дело в том, что до этого он уже раз 500 одалживал, и уже папа в какой-то момент сказал: хорош, все, покупай себе сам.
3: В прошлый раз же Катя была.
2: Ну да. Вот, короче, мы вычислили, что чувачок, видимо, просто периодически использует...
3: Рыльца в пушку, да?
2: Может быть, как вариант. Ну, опять же, всяко бывает. Короче, ребят, все, мы с своими рыльцами отправляемся, я так понимаю, в освояси. Завтра мы снова здесь в 7 утра. Ждем, соответственно, этой встречи с нетерпением. Хотя, если честно, как будто бы и не очень. Лето же наступило, блин. Надо, хочется сюда, там, до отдыха, там. Хочется вот этот в круг влезть.
3: Обожаю этот отпуск во вторник неожиданный.
2: Да.
3: Хоть бы профилактика. Но нет, для тебя, наш любимый слушатель, мы вновь завтра окажемся здесь. Где-то рядом с тобой в автомобиле, судя по всему, будем орать на тебя из приемника.
2: Да.
3: Наша любимая кричалка, что ты слушаешь родное. Волгоградское
0: утреннее шоу. 3-4.
3: Мы в эфире.
0: Пока-пока. 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей — ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Правительство Российской Федерации ввело до 30 ноября текущего года временный запрет на вывоз авиакеросина, включая топливо, купленное на бирже. Цель – обеспечить стабильность внутреннего рынка. Исключение составляет топливо в баках самолетов и в технологических емкостях воздушных судов в пути следования. Также партия керосина задекларированы до вступления запрета в силу и поставки по межправительственным соглашениям. Ранее правительство также ограничило экспорт бензина и рассматривало возможность введения ограничений на дизельное топливо. Как пишет ТАСС, в Госдуме предложили 1 сентября сделать нерабочим днем, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться на школьную линейку. По мнению парламентариев, День знаний можно сделать нерабочим за счет одного дня новогодних каникул. При этом 1 сентября останется началом учебного года. Всего в Трудовом кодексе Российской Федерации прописано 14 праздничных дней в течение года. А если они совпадают на выходные, то переносятся на какие-то из будней. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным. Накануне в Волгоградской области под руководством губернатора Андрея Бочарова прошли учебно-методические сборы с главами муниципалитетов для оценки готовности к тушению пожаров и обеспечению безопасности на воде. В учениях задействовали 64 человека и 24 единицы техники. В ходе сборов отработали ликвидацию условного возгорания сухой растительности, эвакуацию жителей и оказание медпомощи с участием добровольно-пожарной дружины и авиаразведки. Губернатор подчеркнул важность проверки служб в нежаркую погоду. Благодаря системе работы с 2022 года в регионе обеспечено 100% прикрытие территории от огня. Напомним, с 20 марта в области действует пожароопасный период. В Калмыкии завершились итоги 26-й российской выставки племенных овец и коз, в которой приняли участие около 60 сельхозтоваропроизводителей из разных регионов России, представив 325 голов овец и коз. В результате 114 животных были признаны чемпионами и рекордсменами пород. Среди участников ООО «Волгоград Эдильбай» и СПК «Племзавод Ромашковский» получили по 2 награды высшего достоинства. А СПК «Племзавод Красный Октябрь» был удостоен серебряной и бронзовой медалями. В Волгоградской области функционирует около 300 овцеводческих хозяйств с общим поголовьем 340 тысяч голов, что позволяет региону занимать 6-е место в России по поголовью овец и коз и по производству шерсти. В 3 лесничествах Волгоградской области с 1 по 8 июня пройдут обработки от вредителей. По сообщению отдела ГУ МЧС Михайловки, посещать эти дни строго запрещено Трохинское участковое, Михайловское сельское участковое и Безымянское участковое лесничество. Пасечникам рекомендовано принять меры по защите пчел и ульев. Кроме того, местные власти не советуют до окончания этого года собирать грибы, ягоды и лекарственные травы в лесах, подвергнутых такой обработке. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Это был Teddy Swims с композицией для тех, кто уверен, что знает все лучше всех. Mr. Know It All в начале часа. Ирония судьбы. Сам певец при этом поет так, будто его предали, обидели, а он все равно остался в отличном настроении. Слушатель, я думаю, уж догадался. Этот мистер «Я все знаю» обычно заканчивает тем, что не знаете его ключи от дома. Ну да ладно, отдельный привет понедельнику, 1 июня на календаре. День, когда взрослые вспоминают, что у них было детство, а дети, что впереди целое лето. Эфир желает вам, дорогие мои, и я лично, и эфир тоже в ИРТФМ. Пусть в этот понедельник будут только хорошие новости. Хотя это уже вопрос к Дарье Колотиной, но с меня музыка. С меня музыка, которой у меня очень и очень много. Смотри, Alan Walker, Dancing in Love. Чуть ранее здесь Крейг Дэвид и Боб Синклер. Hot Stuff, Wall, Hold On. Отличная работа. Ну и после паузы Алек и Халид, Dive into Me. Делай громче. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Так, футболку Happy Fox сыну в школу, футболку Happy Fox мужу домой, и мне футболку Happy Fox 2. Happy Fox. Одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Хэппи Виа Юг», Волгоград, улица Рогосовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61 от 29.03.2016 года.
6: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград», 60-57-57.
7: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
9: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
10: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
11: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +16, ночью до +9. Местами небольшой дождь.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: разоблачение века, друзья мои. Если гид по, допустим, Калифорнии говорит, что там только серфинг и апельсиновые рощи, листай дальше. Потому что согласно данным этого хита, где-то между Малибу и Санта-Моника, сбили с ног даже дьявола, откачал навык притворства. В общем, если кто-то слишком хорош, чтобы быть правдой, вероятно, он просто приехал оттуда. Легендарная наблюдательность на максимальной громкости. Ave Max на 101.5, Spot и Fake. Ну а далее Bieber X и Faithless, New Religion, а также новиночка от Hugel и Solta под названием Jamaican. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград остался.
2: Реклама.
3: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам! Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
4: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
5: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101.5 по будням в 10:30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
6: Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
7: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: кратенькое объяснение, друзья мои. Бывает любовь, а бывает, когда голова идет кругом без всякой надежды на рекавери, скажем так. И это, как раз таки, второй вариант, но почему-то лучший. Никакой стабильности, одни качели. И с каждой минутой слушатель все глубже проваливается в этот транс. Как говорил один мудрец, дышать не могу, но отлично танцую. Аблон Рокстон, Vertigo, под занавес часа. Ну а в финале Боб Синклер и Киеза, I Can't Wait, а также Лили Вуд и The Prick. Prayer in C, отличный трек, обязательно послушаем.
1: Реклама.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Федеральная сеть Лекар Сервис приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. Лекар Сервис. Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
4: Предложение действует до конца июня 2026 года.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Российские ученые выявили первых зебувидных телят, устойчивых к климатическим изменениям, скрестив зебувидных коров с галштинской и сементальской породами. Полученные 5 телят чувствуют себя хорошо. Они станут родоначальниками новых селекционных форм и пройдут дальнейшие исследования. В основе работы лежит генофонд потомков зебу, полученных в СССР во второй половине 20 века. Эти животные сохранили ценные признаки: высокую жирность молока до 5% и устойчивость к суровым условиям и болезням. Как отмечает Министерство образования и науки, гибридизация европейских пород – это стратегический шаг, основанный на современных геномных и биотехнологиях. Он позволяет создать принципиально новые генотипы крупного рогатого скота, адаптированные к климатическим вызовам. Временный запрет на вывоз из России отходов и излома драгоценных металлов продлен на полгода и вступает в силу с 1 июня. Ограничения будут действовать до 30 ноября 2026 года и распространяться на отходы и лом металлов, а также на лом электротехнических и электронных изделий. Под запрет не попадают катодная сурьма в слитках и проба от партии лома и отходов драгметаллов, вывозимых аффинажными организациями массой не более 500 грамм в одной товарной партии. Экстренные службы в советском районе Волгограда оцепили территорию, где обнаружена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны весом 250 килограммов. Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, взрывоопасный боеприпас нашли рабочие при проведении земляных работ. Точное место не называется. В ближайшее время Волгоград приводит пиротехнический расчет Донского спасательного центра, который вывезет ФАП-250 в безопасное место и ликвидирует путем подрыва. В Камышине сотрудники МВД пресекли незаконный оборот немаркированной никотиновой продукции на 2 миллиона рублей. 34-летний местный житель организовывал сбыт одноразовых электронных систем и жидкости для них через торговый объект в городе. Из незаконного оборота изъяты 196 устройств и 917 емкостей. По статье 171.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в рамках следственных действий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. В Волжском запустят дополнительные дачные рейсы. С 1 июня добавят вечерний рейс на маршрутах номер 3, 11, 15 и 41. Это обусловлено с увеличением светового дня и просьбами дачников. Подробности на сайте АО «Волжская автоколонна» номер 1732. 1 июня в торговом центре «Акварель» пройдет карамельная вечеринка. Яркий праздник ко дню защиты детей и атмосферы настоящей сказки. Маленьких гостей ждут гигантские раскраски, бумажное шоу, сладкая вата, встреча с Вилли Вонкой и его друзьями. Начало в 16:00. Вход свободный. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Лучшая метафора токсичных отношений последних лет не золото, не бриллианты, а то, что разбивается на сотню мелких шариков и прячется по щелям. Грай не берешь, мой не отмоешь. Красиво, но дышать что-то нечем. В общем, трек для всех тех, кто все понял, что там происходит, что там творится, но все равно туда лезет. Ваня Дмитриенко в начале часа с композицией «Ртуть». Ну, а мы с вами продолжаем лететь далее по волнам Волгоград и FM. Will.i.am и Ева Симмонс, первые 30 минут. This is Love. Трек из прошлого. Чуть ранее послушаем группу «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Ну и раньше них «Kangs» и «Феофилус Лондон» «Galaxy». Еще раз всех с летом, друзья мои.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-5006.
1: Клиника Эмпо.
2: Эмпо?
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 16, ночью до плюс 9. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
2: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Если представить разбитое сердце в реальной жизни, то это не драма в аэропорту, а это скорее упавшая на пол любимая игрушка. Сначала жалко, потом бесишься на осколки, потом просто покупаешь новую. Но в музыке, конечно, все куда эпичнее. Здесь осколки превращаются в конфетти. Ну а печаль звучит так красиво, что хочется разбить что-нибудь еще. Богдан Медведев, в середине часа Broken Heart. Но давайте все-таки не будем ничего сердца разбивать, а лучше послушаем модный поп, Антарктика и Асти чуть далее. А также коллектив Two Colors с работой Mad World через полторы минуты.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Реклама.
3: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
5: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
8: Плохого не посоветуем.
9: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
10: В автоп.

0: официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Феникс — это такая птица, которая вместо того, чтобы улетать на юг, выбирает эффектное самосожжение. А потом возвращается в эфир, как ни в чем не бывало, с новым битом и наглой улыбкой. Вот этот трек — это инструкция по сборке себя заново из того, что осталось после вчерашнего. Ну, или же после выходных. Главное правило — пепел только для танцпола, ни одного грамма для жалости. Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Крутая новиночка. Ну а после паузы окунаемся в прошлое вместе с Адель. Easy on me.
1: Реклама.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь продукт ждет вас.
3: Ну что опять за рок-концерт в

0: машине.
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково стартует эксперимент по регистрации и посадке на самолеты с помощью биометрии. Как уточнили в Минтрансе, речь идет о рейсах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К программе могут присоединиться и другие аэропорты, а также перевозчики. Участие пассажиров добровольное. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Чтобы пройти на борт по биометрии, нужно заранее зарегистрировать данные в уполномоченном банке, а затем внести в единую биометрическую систему. Точки регистрации откроют и в аэропортах. Кроме того, следует дать согласие на обработку персональных данных. Однако в зоне транспортной безопасности паспорт все равно понадобится. Правительство Российской Федерации ввело до 30 ноября текущего года временный запрет на вывоз авиакеросина, включая топливо, купленное на бирже. Цель – обеспечить стабильность внутреннего рынка. Исключение составляет топливо в баках самолетов и в технологических емкостях воздушных судов в пути следования. Также партия керосина задекларированы до вступления запрета в силу и поставки по межправительственным соглашениям. Ранее правительство также ограничило экспорт бензина и рассматривало возможность введения ограничений на дизельное топливо. В Волгограде при поддержке компании «Viva Market» и фонда «Волшебный фонарь» завершаются съемки короткометражного мультфильма о скоростном трамвае. В проекте, который покажут на международном кинофестивале в Санкт-Петербурге, приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Под руководством команды из Санкт-Петербурга они за 5 дней создали около 2000 кадров, 7 фонов декораций и 6 трамваев. Сюжет мультфильма переносит зрителей в разные эпохи города. От Царицына и Сталинграда до современного Волгограда. Вскоре мультфильм появится в соцсетях волгоградского ДСО. Накануне в Волгоградской области под руководством губернатора Андрея Бочарова прошли учебно-методические сборы с главами муниципалитетов для оценки готовности к тушению пожаров и обеспечению безопасности на воде. В учениях задействовали 64 человека и 24 единицы техники. В ходе сборов отработали ликвидацию условного возгорания сухой растительности, эвакуацию жителей и оказание медпомощи с участием добровольно-пожарной дружины и авиаразведки. Губернатор подчеркнул важность проверки служб в нежаркую погоду. Благодаря системе работы с 2022 года в регионе обеспечено 100% прикрытие территории от огня. Напомним, с 20 марта в области действует пожароопасный период. В Калмыкии завершились итоги 26-й российской выставки племенных овец и коз, в которой приняли участие около 60 сельхозтоваропроизводителей из разных регионов России, представив 325 голов овец и коз. В результате 114 животных были признаны чемпионами и рекордсменами пород. Среди участников ООО «Волгоград Эдельбай» и СПК «Племзавод Ромашковский» получили по 2 награды высшего достоинства. А СПК «Племзавод Красный Октябрь» был удостоен серебряной и бронзовой медалями. В Волгоградской области функционирует около 300 овцеводческих хозяйств с общим поголовьем 340 тысяч голов, что позволяет региону занимать 6-е место в России по поголовью овец и коз и по производству шерсти. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Есть подозрение, что эту песню написали сотрудники, которые задержались на работе до полуночи, а утром снова на планерку. Звучит так, будто корпоративный фитнес-тренер уволился и устроил диджей-сет прямо в подсобке. Медуза и Генри Камомайл на 101.5 выдали композицию, которая склеивает пятничный вечер с понедельником в обратной пропорции. В общем, гимн всех, кто не хочет домой, потому что там ждет какой-нибудь, ну, календарь, скажем так, корпоративный. Don't Wanna Go Home называется композиция. Но у нас с вами новый музыкальный час впереди. Певица Рэй, Натали Донт, также появится Рудиментал и Халид, All I Know, и на закусочку Кэлвин Харрис и Джейзи. Satisfy. Еще раз всем здравствуйте, приятного понедельника.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
4: КБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
5: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
6: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
7: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам! Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
11: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
12: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8-800-201-74-06. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +16, ночью до +9. Местами небольшой дождь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Да, добрый день, Александр.
3: Да, добрый.
2: А подскажите такой вопрос по параллельному импорту. В чем отличие, вот, например, немецкой машины из Кореи и из Китая, если брать там BMW, Mercedes? Есть небольшая разница какая-то.
3: Ну, я бы не сказал, что какая-то там сильно существенная разница в плане технологичности продукта присутствует. Разные комплектации, да, разные там климатические особенности учитывают производителям при выпуске той или иной модели. Некоторые комплектующие. Ну, и давайте так, вот в Китае, допустим, доступны некоторые комплектации, которые отсутствуют уже в Европе. У меня недавно совсем один из радиослушателей притащил себе S-лайновскую Q5, которая не выпускается уже, она в новом кузове вышла, в Европе она втридорога, а в Китае можно по нормальным деньгам ее с пробегом взять. Тут вопрос, наверное, больше к тому, качественно это или нет. Вопрос чаще всего такой возникает у людей. Ну, слушайте, если это завод-изготовитель, который находится на территории той или иной страны, он сохраняет свои заводские технологии, качество и гарантийные обязательства для этой страны. Поэтому, если мы говорим именно о качестве продукта, потери нет, есть разница в комплектациях некоторых комплектующих. Но в целом, брать из Китая или из Кореи деньгам, которые вам подходят, можно. Такие уже катаются машины. Вот с правым рулем, ну, такая себе история, 50 на 50, кому-то заходит, кому-то нет. А вот машины из Китая и из Кореи, да, везут, но надо напомнить, что совсем скоро у нас, по-моему, с 1 июня вступят в силу новые таможенные правила по параллельному импорту со странами Единого Союза. И вот здесь как бы вопрос этот, наверное, будет либо исчерпан окончательно, либо будет просто выровнен по цене. Вот так.
2: Угу, я понял. Ну, говорят, что, например, в Казахстане находится российским вином то, что привезли из России, уже когда-то платили утильсбор, и вот выгодно. Сейчас слышали такое?
3: Ну, вот этот вопрос я, честно, не вентилировал, но вполне могу себе предположить, что там есть машины, которые продавались в России, потому что в свое время был скачок доллара у нас, а в Казахстане нет, и даже было правило, ну, приграничные регионы, мой, кстати, в том числе тоже попал под это дело, в некоторых автоцентрах действовало правило не больше 2 автомобилей в одни руки. Потому что казахи приезжали и прямо скупали вообще чуть ли не автовозами, готовы были забирать машины отсюда, потому что цена получалась для них более чем выгодная. Поэтому предположить, что машины купленные в стране...
2: Вопрос еще дополнительный. Как вы считаете, это сколько продлится вот этот утильсбор? На горизонте 5 лет его отменят, либо никогда не отменят, как вы думаете?
3: Слушайте, но у него сейчас уже до 30-го года просчитаны индексации. Как бы до ближайшие, ну, ближайшие 4 года, если так вот в перспективе смотреть. Куда его уберут? Его индексировать будут, его будут только повышать.
4: Доброе. Александр, подскажите, пожалуйста, Skoda Kodiaq 21 года, 1.4, 150 лошадиных сил. С утра, когда заводишь, в холодную погоду, нормально, 800 держит, она все работает. Как потеплело, до 1200 постоит, поработает, а потом забавляет. Почему? Разница между холодом и теплом.
3: Я думаю, что разница, скорее всего, связана с работой в целом системы. Скорее всего, либо дополнительный контур по охлаждению включается, возможно. Но здесь нет регламента, что она должна, там, допустим, четко 10 секунд работать на повышенных оборотах, потом сбавлять. Если она их подкидывает и сбавляет туда-сюда произвольно, вот это уже диагноз. А если она просто их подержала там чуть дольше, как вам показалось, и сбавила, тут нет какого-то криминала. Так же, как и нет криминала, когда какие-то звуки появляются. Нужно уже тогда идентифицировать, когда есть какие-то предпосылки. Чаще всего именно с этими моторами вопросы бывают по подшипникам и по муфтам. Насосы различного рода и муфты, которые связаны в том числе, кстати, и с термостатом. То есть термостат тоже такая болезненная тема, но пока предпосылок к тому, что он выходит из строя, я, честно говоря, не вижу. Вот по вашей фотографии.
4: Понятно. А поэтому, вообще о машине, да, можете вкратце сказать?
3: Я могу сказать, что это хорошая альтернатива тем, кто хотел купить Тигуан, но не имел большого количества денег на максимальную комплекцию. 1.4 вполне городской автомобиль. Да, фактически износ, конечно, рано или поздно даст о себе знать, но все-таки это добротная машина с европейским качеством и вполне вместимая. Она выполняет большинство задач в семье, а при этом выглядит достаточно интересно, в отличие от Корока, который вышел и выглядит дешево. Поэтому, если вы эксплуатируете, она пока есть пить не просит, да продолжайте дальше.
4: Спасибо.
3: Спасибо и вам, удачи. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград FM.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Пьеса, где каждый диалог похож на ребус с последней страницы детективного журнала. Мод на 101.5 фиксирует состояние, когда пауза длиннее фразы, а многозначительная висит как чемодан с загадками. Намек на нас — это такая, знаете, попытка собрать конструктор, в котором нет инструкции, но есть зато отличный бит. Ну а далее продолжим с Минелли и R-City, Дэвидом Геттой, а также на обоимание после паузы.
2: Волгоград? Волгоград? Волгоград и Фрага.
3: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь продукт ждет вас.
4: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль, 977-377.
7: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград FM».
9: Плохого не посоветуем!
10: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.
11: В автоп...

0: официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: которая звучит так, будто кто-то заказал Калифорнию в доставке, а привезли туман, тоску и один фонарь на двоих. Tokyo Hotel, разнос Волгоград FM, про ночи, где вместо серфинга скроллинг ленты, а вместо закатов блики от монитора. Прекрасная композиция под названием California Nights. Это когда, знаете, на календаре июнь, а в душе ноябрь, и плеер это отлично знает. Идеальная музыка для прогулки в никуда. Но мы с вами знаем, куда мы идем в финал этого часа. Разумеется, Disco Lions и Тина Ше на горизонте. No Broke Boys.
1: Реклама.
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
3: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.

0: Спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури – сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: FM. Знаем, что любишь. 101.5. Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. 1 июня в России ужесточаются правила парковки для электромобилей, гибридов и машин с газобаллонным оборудованием. Бесплатная стоянка отменяется. За неправильную парковку на подземных паркингах физическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юридическим до 2 миллионов. Нововведения закреплены в новом своде правил приказом МЧС от 31 марта. Теперь владельцам таких авто запрещено свободно разъезжать на подземные парковки. Необходимо искать специально выделенные места. Противопожарные меры стали обязательными даже при отсутствии зарядных станций. Как пишет ТАСС, предприниматель Александр Стефанеско рассказал, что западные страны оказывают давление на жителей, желающих переехать в Россию. Из-за этого люди часто скрывают свои планы. Основные проблемы связаны с банковскими ограничениями. Например, французские банки замораживают счета клиентов-резидентов Российской Федерации. Предприниматели также сталкиваются с пристальным контролем со стороны местных налоговых органов. По словам эксперта, основной запрос от иностранцев – это помощь и поддержка именно в решении финансовых вопросов при переезде. Сегодня, 1 июня, в Волгоградской области введут сухой закон. Запрет на продажу алкоголя будет действовать сутки. Следующим датой запрета будет 27 июня, день молодежи, который ежегодно приходится на последнюю субботу июня. Он совпал со школьными выпускными, которые Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало провести в этот день. В Волжском готовится к юбилейному сезону фестиваля «Ультра-100». 15 и 16 августа фестиваль пройдет уже в пятый раз. Ожидается более 15 тысяч гостей. Им предложат более 100 активностей. Музыкальная программа пройдет на двух сценах, где за два дня выступят более 30 артистов и музыкальных проектов. Спортивные направления представят дневные и ночные забеги, спецпроект «Остров Трейл» и многое другое. Актуальная информация на официальных ресурсах фестиваля. 4 июня и 3 июля природный парк Щербаковский приглашает на бесплатные экскурсии по следам секретного круиза «Щербаковская балка». Гостей ждет экскурсия по пешеходной тропе протяженностью почти 3 километра по самым живописным местам заповедника. Знакомство с флорой и фауной этих мест, интересные факты о природных особенностях территории. Запись с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов по телефону 8-905-390-42-21. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
2: Реклама.
5: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Beautiful Places в начале часа. Музыкальная открытка, которую забыли подписать, но отправить не жалко. А слушайте, знаете, как разговор с менеджером по турам, который никогда не был за границей, но очень убедительно врет. И вот в это вранье даже хочется верить. Хотя бы эти 3 минуты. Тиесто и Ариана Грейс только что. Ну а далее у нас с вами новый музыкальный час, в который мы залетаем в Индию. Чой Мод с наминочкой Шаде. На горизонте также группа One Republic, Invincible. И на закусочку отправимся в поместье Элвиса Пресли, Грейсленд от Yearbooks. Не пропусти.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
1: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101-5 по будням в 10:30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
6: Спонсор конкурса ООО «Happy Wear Юг». «Happy Fox» – одежда для всей семьи.
7: Так, футболку «Happy Fox» сыну в школу, футболку «Happy Fox» мужу домой и мне футболку «Happy Fox» 2. «Happy Fox» – одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
8: ООО «Happy Wear Юг», Волгоград, улица Рокоссовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61 от 29.03.2016 года.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 16, ночью до плюс 9. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Типа.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
4: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Трек, который звучит так, будто кто-то решил покататься на карусели после третьего кофе и забыл выключить диктофон. Avalon Rockstone фиксирует состояние «Пол встал не с той ноги», а потолок теперь лучший друг. Vertigo на 101.5, гимн «Момент, когда организм говорит стоп», а танцпол отвечает «Еще». Ну, еще так еще. Карту на Кристин Ярви далее. «On the Break of Dawn». А еще Джон Саммит после паузы. «Shades of Blue», делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрага. Реклама.
2: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
7: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

химический анализ я провел, друзья мои. Две части ямайского солнца, одна часть итальянского диска и щепотка наглости со слова «хватит работать». Фьюджил и Сольта выдали трек, который убеждает: для счастья не нужен остров, достаточно правильной громкости в наушниках, ну либо же в динамиках. Джамайка на 101.5, звуковая иллюзия отпуска за несколько минут. Ну, а мы с вами направляемся прямиком в 2014 год. Послушаем немецкую рок-группу Tokyo Hotel и их тогдашний трек под названием Love Loves You Back. Понеслась.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В Пятигорске до 50 человек выросло количество госпитализированных в результате массового отравления в кафе. От поездки в больницу отказались всего 5 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Ставрополья. Кафе, где питались пострадавшие, закрыто. К расследованию приступили специалисты Роспотребнадзора. Параллельно обстоятельства массового отравления проверяет прокуратура и выясняет Следственный комитет. Лабораторные анализы показали, что пострадавшие заболели сальмонеллезом. Первые единые госэкзамены начались сегодня у волгоградских выпускников. Итоговое тестирование сдают около 3400 одиннадцатиклассников. Сегодня проходит ЕГЭ по истории, литературе и химии. Всего же в этом году пройти государственную итоговую аттестацию должны более 9500 волгоградских школьников. В региональном комитете образования и науки КП «Волгоград» рассказали, что около 1300 выпускников сдают сегодня историю, около 500 литературу и 1600 одиннадцатиклассников выбрали химию. Результаты ЕГЭ 1 июня станут известны не позднее 17 числа. В трех лесничествах в Волгоградской области на этой неделе проведут обработку от вредителей. По данным отдела ГОИЧС в Михайловке, работы развернутся в Рахинском участковом лесничестве, в Михайловском, а также в Безымянском. В течение этой недели местных жителей просят воздержаться от походов в лес, а пасечникам порекомендовали принять меры по защите пчел и ульев. Также местные власти не советуют до конца этого года собирать в названных лесничествах грибы, ягоды и лекарственные травы. Правительство ввело запрет на экспорт авиакеросина в России до конца ноября. Ограничения будут действовать в течение 5 месяцев, начиная с 1 июня. Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сказано в сообщении Минтранса. Также сейчас в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, напоминает Интерфакс. Россиянам тем временем напомнили о длинных выходных в июне. Сокращенной будет рабочая неделя с 8 по 11 число, после чего страну ожидают сразу 3 выходных подряд с 12 по 14 июня. Таким образом, россияне будут работать с понедельника по четверг, а отдыхать с пятницы по воскресенье. Предыдущие 3-дневные выходные в России, напомню, 2 раза были в мае. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Терис Уильямс на Волгоград FM аккуратно, но с улыбкой поет о персонаже, который помнит все, кроме главного собственного несовершенства. Мистер Know in All. Гимн тем, кому, ну знаете, надоели советы, а я же говорил, и лекции на тему «Как тебе лучше жить». Мне кажется, работает лучше даже валерьянки, особенно если включить погромче. Но это не все треки к этому часу. У меня еще много чего интересного есть. «Елка» с работы проще, прямо на горизонте. Чуть ранее здесь Black Eyed Peas и Джастин Тимберлейк. «Where is the love?» Отличная работа. Ну и на закусочку. BTS совсем скоро с треком «Swim». Еще раз всем привет и классного понедельника.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте клевер34.ру.
1: Клиника «Эмпо».
3: «Эмпо»?
4: «Эмпо».
3: «Эмпо».
4: «Эмпо».
3: «Эмпо».
4: «Эмпо».
3: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +16, ночью до +9. Местами небольшой дождь.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Кстати, название трека «Нагло врет». Никакой тишины здесь и в помине нет. Есть мощный вокал, есть ритм, есть ощущение, что стены вот-вот, не знаю, развалится. Cyril сделал с оригиналом то же, что делает утро с будильником. Не спрашивает, готов ли слушатель, а просто начинается. The Sound of Silence от группы Disturbed. В середине часа такой, знаете, трек «Парадокс». Годится, кстати, для пробежки, для грусти в машине и для танцев. В общем, лучше тишина. Да. Ну, а далее Bruno Mars с работой I Just Might, а также Annabelle England, Get Busy, не переключайся.
1: Волгоград и Ставрополь.
2: Реклама. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Так, футболку Happy Fox сыну в школу, футболку Happy Fox мужу домой и мне футболку Happy Fox 2. Happy Fox. Одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
4: ООО «Хэппи Виа Юг», Волгоград, улица Рогосовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61 от 29.03.2016 года.
5: Ура! Лето! Порадуй ребенка! Выиграй шоппер от «Волгоград-ФМ». Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101-5 по будням в 10.30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На «Волгоград-ФМ» 101.5.
6: Спонсор конкурса ООО «Велесторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
8: Предложение действует до конца июня 2026 года.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Обычно, когда человек в своей голове, это повод для беспокойства. Но не в этом случае. Гриффин и Каскан сделали трек, который переводит внутренний хаос в категорию «развлекательная программа». In My Head, да. Волгоград FM. Разговор с самим собой на повышенных тонах, но с отличным битом, поэтому никто не хочет этот разговор прекращать. Так что продолжаем его, продолжаем разговаривать на языке музыки. Богдан Медведев, после паузы «Broken Heart».
1: Реклама.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам. Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
6: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский. ТРК «Волгомол».
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Стоимость обучения в российских вузах выросла на 10%. Это данные предварительного отчета Минкультурнауки. Параллельно с повышением цен на обучение в вузах университеты начали сокращать количество платных мест. Если раньше университет мог набирать неограниченное количество студентов-контрактников, то сейчас по решению правительства объем сокращения составил до 13%. Под сокращение попали специальности, которые с избытком представлены на рынке труда. Что касается цен, то быстрее всего в высшем образовании растет стоимость обучения на направлениях, которые имеют отношение к ядерной физике, а медленнее всего дорожают IT-специальности. В Волгограде продолжается череда отключений горячей воды в жилых домах. На этой неделе ограничения запланированы в 4 районах. Самое непродолжительное отключение будет в Ворошиловском районе. Здесь на 4 улицах воды не будет со 2 по 4 июня. В Советском районе ограничения начнут действовать также со вторника. В Центральном горячую воду в жилых домах отключат с 4 июня. Самые масштабные отключения уже начались в Дзержинском районе. Здесь ограничения коснутся жителей 15 улиц. Горячую воду отключили с 1 по 11 июня. Мэрия Волгограда опубликовала архивное фото набережной города, датированное 19 веком. Царицын тогда был транспортным узлом, где все практически работали и зарабатывали в порту. К царицынским пристаням причаливали пароходы, которые следовали вверх и вниз по Волге. Понятие набережной и речного вокзала тогда не существовало. Последний решили построить только в 1930 году, пишет «Высота 102». Военные США за 3 недели негласно провели 70 торговых судов через Ормузский пролив. Это произошло, несмотря на риски, которые возникают из-за тупика в переговорах о прекращении конфликта с Ираном. Большинство судов просто отключали транспондеры, чтобы их не обнаруживали при прохождении по узкому проливу, пишет «Интерфакс». В Китае из-за тополиного пуха сгорели десятки автомобилей. Местный житель решил, что назойливый пух мешает ему гулять, и чиркнул зажигалкой. Из-за ветра пламя быстро распространилось и охватило машины на парковке. Некоторые электрокары выгорели полностью, пишет РИА Новости. Автомобили при этом были совершенно новыми, и их планировали передать владельцам. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
3: Информационный конвейер.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
5: I am paid to exist.

0: Это Леони Калум Скотт в начале часа с композицией «Stay». Такой, знаете, звуковой эквивалент фразы «Ну, пожалуйста», но еще немножечко сказанные с идеальным вокалом и под европейский бит. Идеально для ситуации, когда надо уходить, а не хочется. Вот мне тоже не хочется уходить, но все-таки через часик придется. Ну, а этот часик, какой он будет, друзья мои? Отправимся в Башкирию вместе с Айолой, композиция «Хумай». Чуть ранее здесь «Си Кальминон Дэнс Алон». Ну и на закусочку отправимся за сотни миль отсюда. Ва. А может и за 1000. Оффенбах, «Miles Away». Еще раз всем привет и шикарного вечера.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
5: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 12. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: знаете, физики утверждают, что время относительно, а Вайс утверждает, что время — это просто вопрос правильного бита. Wait на 101.5 звучит так, знаете, будто кто-то нажал паузу на реальности, но забыл выключить музыку. Подходит для тех, кто ненавидит ждать в обычной жизни, но ради этого трека готов зависнуть в пробке на час. Секрет прост. Ожидание перестает быть ожиданием, когда под него хочется двигаться. Так что продолжаем двигаться далее по волнам Волгоград FM. Остановимся на малиновой луне вместе с группой «Моя Мишель». А еще в гостях бывают Алок и Халид с работой «Dive into me».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский. 205-505.
5: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
6: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
8: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
9: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
10: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-011-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Don't wanna go home под занавес часа. Ну что ж, песня отыграла ровно так, как и обещала. Домой не хочется. И ладно, с работы-то все равно придется. А особенно сегодня, 1 июня, понедельник, начало новой рабочей недели. Год вроде только начался, да, а уже лето. И оно требует не отчетов, а мороженого. Хотя по такой вот выгрязкой погоде вряд ли кто-то сегодня ел мороженого. Ну, с другой стороны, все может быть, да? Этот ведущий, не знаю, насколько правильно говорить о себе в третьем лице, уходит, значит, в закат и вернется уже завтра, во вторник, с новыми треками и старой иронией. Всем отличного вечера, крутейшего настроения и... А, забыл. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превращается.

0: превратился в обычный день.
1: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Поручение президента Путина правительством и ФСБ по обеспечению бесперебойной работы интернета служит частью совершенствования механизма белых списков. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Соответствующее распоряжение Путин отдал сегодня, 1 июня. ФСБ и правительство должны отчитаться о проделанной работе в срок до 1 июля. Отвечая на вопрос, с чем связано поручение, если данные о том, что белые списки работают не в полной мере, Дмитрий Песков сказал, что в такие списки включены действительно важнейшие ресурсы, их работа должна быть гарантирована, сообщает РБК. В июне в Волгоградской области сдадут ЕГЭ 9600 выпускников. Экзамены начались сегодня по истории, литературе и химии. Эти предметы, по которым экзаменуют в первую очередь, сдают почти 3500 волгоградских школьников. В Волгоградской области открыт 71 пункт для сдачи ЕГЭ. Напомню, что основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля. Следующий экзамен, который будет по русскому языку, назначен на 4 июня. В текущем году единый госэкзамен отмечает 25-летний юбилей, отмечает высота 102. Праздники по случаю Дня защиты детей в парках в Волгограде и Волжском сегодня отменили из-за штормового предупреждения МЧС. Они пройдут в другие дни в парке «Гидростроитель» в Волжском, а также в ЦПКО в Волгограде. Мероприятия сегодня, 1 июня, не состоятся, сообщили в Центральном парке Волгограда. Первый день лета как-то нас расстраивает, говорится в сообщении парка. В Волжском фестиваль детства, самый детский праздник в парке «Гидростроитель» перенесли на 11 июня с 17 до 20 часов. Отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. Безработица в России в марте сохранилась на рекордно низком уровне 2,2%. Таковы подсчеты ВЦИОМ. Такой уровень безработицы минимальный почти за 35 лет, сообщает Ньюс.ру. При этом оценка естественного уровня безработицы находится на отметке от 4 до 5%. Также, по данным исследования, 76% россиян не знают людей, потерявших работу за последний месяц. Ранее кадровый эксперт Илья Варакин рассказал о том, что в России при рекордно низкой безработице наблюдается нехватка специалистов. Параллельно с этим компании сокращают офисный персонал, в том числе в сферах IT, маркетинга, HR и консалтинга. Это связано с оптимизацией бизнеса. Дуа Липа тайно вышла замуж за актера Каллума Тернера, известного по сериалам «Клей», «Война и мир» и фильму «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда». На церемонии невеста была в наряде модного дома Чиапарелли, блейзере и асимметричной юбке. Издание «Метро» пишет, что жених расчувствовался, когда увидел невесту в свадебном наряде, плакал и дрожал. Официальная регистрация прошла в лондонской ратуше. Роскошную трехдневную свадьбу пара сыграет позже на Сицилии, на вилле 17 века. Приедут десятки имени гостей, в том числе Донателло Версачи и Элтон Джон. Певица сейчас 30 лет, актеру 36. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Noise. Композиция Baby Doll звучала только что для нас и для нашего хорошего настроения. И с этой композицией мы врываемся с вами в наш прекрасный вечерний эфир. В студии я, Виктория Сотникова, радостно вас приветствую. Дождалась вас за эти два дня, очень сильно соскучилась и надеюсь, что вы по мне тоже. Самое главное, что все, понедельник подходит к концу, заканчиваем рабочие дела на сегодня. Немножечко, может быть, кто-то не рад, но ничего, помним, что после каждого понедельника есть вторник, и так до пятницы, а там и выходные. Вот, сохраняем позитивные, да, позитивные вибрации, позитивный настрой, и самое главное, что на работе-то, я надеюсь, вы тоже наслаждаетесь любимыми задачами, да, любимыми коллегами. В общем, находим все позитивные смыслы, которые нас могут только окружать, ну а самое главное, прекрасная музыка нас сейчас будет радовать впереди, а именно нас ждет Софи и The Giants, Zayn, и через пару минут Two Colors с композицией Mad World, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама. Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
5: Предложение действует до конца июня 2026 года.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
11: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
12: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
13: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +20, ночью до +12. Местами небольшой дождь.

0: Целься с композицией Trouble только что звучали для нас. И прямо сейчас для вас у меня есть очень классная новость. Теперь у нас целая рубрика существует, да? Точнее, я бы не назвала это даже рубрикой. Теперь каждый вечер у нас будет тематическим. У нас буквально тематическая неделя, да, какая-то одна вот есть тема. И каждый день мы обсуждаем разные аспекты этой темы. Вот, например, на этой неделе у нас суеверие, а сегодня мы говорим про приметы. И я хочу обратить ваше внимание, что теперь вам нужно будет следить за нашими социальными сетями. И обязательно, просто необходимо писать комментарии, да, на ту тему, которую мы хотим обсудить, потому что нам же нужно с вами, да, все-таки поделиться мнением или еще что-то. Вот сегодня очень много было комментариев насчет примет, и причем самые разные. Вот, например, да, говорят, что пишут, что смотрят всегда в зеркало, если возвращаются. Вот я еще не просто смотрю в зеркало, меня учили посмотреть в зеркало, поправить волосы и рожицу какую-нибудь надо скорчить. Вот обязательно, поэтому если вдруг вы видите, что я опаздываю, то там целый ритуал происходит. Вот буквально целый ритуал. Но и на этом еще не все, да, мы не останавливаемся. Тут куча еще разных, да, историй. Я прокомментирую их чуть позже и расскажу, кстати, насчет одной приметы, неожиданную новую трактовку. Возможно, она вам понравится. Ну, а пока прервемся послушать немного музыки. Вас будет радовать Baby Rexha и Faceless, Pnau и The Warning. И через пару минут акцент Сэра и Миша Миллер с композицией Don't Leave, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
5: Клиника Эмпо.
6: Эмпо?
7: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
6: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ «Ворошиловский», улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
10: А куда мы едем?
9: Проводить испытания и получать новые впечатления.
11: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
12: Узнай, что мы проверили на этот раз.
11: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
12: Плохого не посоветуем.
13: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: то это всегда к плохому. Ну, например, нам в комментариях написали, что вот кто-то думает, что это значит, просто идет все по своим делам. Там, да, код, или у вас все идет по как надо. Я вот, например, слышала трактовку, что это хорошо, если черный кот перебегает дорогу, потому что он забирает всю плохую энергетику вот у вас, она к нему притягивается, и вообще классно. И с тех пор, вы знаете, когда ты слышишь позитивную трактовку, все, ты только в нее и веришь. Поэтому в целом можно, кстати, любую примету перевернуть, которая вас нервирует. Потом вот, кстати, рассказывают, что всегда обращают внимание на того, кто первый, да, встретится по пути на работу, там, мужчина или женщина. Я вот, кстати, всегда за вот такие сложные приметы, когда там надо прям сильно углубиться и запомнить что-то, слишком много деталей, я их забываю, и все, соответственно, я в них не верю. Знаете, вот то, что ты не помнишь, в то ты и не веришь. Это тоже полезный лайфхак. Поэтому, если вдруг вы сильно, да, вас прям напрягает что-то, просто забудьте об этом, все, и не будет никак. Так, ну а пока все-таки, да, прервемся на то, что нас беспокоит. Очень приятно. Всегда можно когда потанцевать, знаете, вот эти прекрасные музыкальные какие-то нотки. И вот будем с вами сейчас слушать Марлон Рудет, Авалон Рокстон и через пару минут Фастбой и Клок Клок с композицией Born Again. Поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. Реклама. Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
6: КБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
7: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь Продукт ждет вас.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции ОДКБ.

0: спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 18 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Проблемы с автотопливом в Крыму стоят высоко на повестке дня. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, трудности подлежат решению. Над этим работают все уровни власти. Напомню, на днях глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что с 30 мая бензин АЕ-95 продается не более 20 литров в сутки в одни руки. Он призвал местных жителей не покупать топливо впрок, заправляться в обычном режиме. Та же ситуация в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев объяснил ограничения логистическими трудностями, а также неплановыми ремонтами нефтезаводов, сообщает Russia Today. С территории Украины возвращены 165 мирных жителей Курской области, из них 16 детей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, добиться возвращения людей удалось силами аппарата уполномоченного по правам человека, пишет агентство ТАСС. Омбудсмен также анонсировала встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцем, где обсудит в том числе тему возвращения жителей Курской области. Ранее курский губернатор Александр Хинштейн заявил о том, что в прошлом году с Украины вернули 120 жителей приграничного региона, но 332 человека остаются пропавшими без вести. В центре Волгограда сегодня торжественно открыт кампус школы 21. В церемонии участвовали губернатор Андрей Бочаров и глава правления Сбербанка Герман Греф. В кампусе можно будет получать IT-образование международного уровня в школе цифровых технологий. Он разместился в 5-этажном здании, общая площадь 4000 квадратных метров. Все желающие от 18 лет и старше в школе 21 могут пройти отбор и бесплатно стать цифровым инженером. Более 1000 человек уже прошли испытания, 130 проходят основное обучение, более 90% из них – волгоградцы, отмечает «Комсомольская правда». Оранжевый уровень опасности введен в Волгограде. В течение дня ожидается штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, дожди и грозы. Из-за предупреждения о шторме перенесли праздники в парках по случаю Дня защиты детей в Волгограде и в городе Спутнике в Волжском. Они пройдут в другие дни. Пишут городские вести, напоминают о том, что Волгоград пережил рекордно холодную ночь. Температура опускалась до плюс 9 градусов, в отдельных районах почти до 0. По прогнозам синоптиков, прохладная погода покинет регион уже на этой неделе. Росгидромет обещает в среду, в четверг до плюс 25-26 градусов и так до конца недели. Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс решила стать фермером. Она купила 10 гектаров земли в Крыму, зарегистрировала фермерское хозяйство и уже начала им заниматься. Об этом она сама рассказала в эфире телепередачи «Звезды сошлись». По словам артистки, у нее 2 гектара заняты под персиковый сад, еще 2 гектара под вкуснейший столовый виноград. Эвелина Блёданс собирается провести на участке большую часть лета, но пока не обзавелась там домом, продолжает выплачивать долги за землю. Но в будущем она намерена производить сладости, пишет газета «Ру». Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
2: Информационный конвейер. Реклама.
0: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Ваня Дмитриенко с композицией «Ртуть» играл только что для нас. И вот с такой композицией мы врываемся в этот прекрасный седьмой час в студию. Все так же я, Виктория Сотникова, вместе с вами здесь, в этом немножечко суеверном вечере, да? Но самое главное, что мы классно и интересно проводим время. У нас с вами интересные разговоры, а самое главное, классный плейлист. И я надеюсь, что хорошее настроение витает в воздухе так сильно, что оно прям манит вас только и делает, что радоваться. Самое главное, что уже вечер, и расслабляемся, и отдыхаем, отпускаем все заботы, которые вдруг на вас сегодня пытались накинуть. Ну и будем делать это под композицией Дамиана Дэвид. «Южели Солта», и через пару минут будет звучать для нас Big Six The Black и Post Malone с композицией Cold, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5. Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно. Сферна.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
6: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101.5 по будням в 10:30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
7: Спонсор конкурса ООО «Happy Wear Юг». «Happy Fox» – одежда для всей семьи.
8: Так, футболку «Happy Fox» сыну в школу, футболку «Happy Fox» мужу домой, и мне футболку «Happy Fox» две. «Happy Fox» – одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
9: ООО «Happy Wear Юг», Волгоград, улица Рогосовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61 от 29.03.2016 года.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 12. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
1: Галочка, ты сейчас умрешь!
2: Гороскоп на раз-два.
3: Овны, вы добьетесь очень многого, если хорошо обдумаете план действий и воздержитесь от опрометчивых поступков. Тельцы, день довольно спокойный, не приносящий неприятных неожиданностей и не заставляющий вас волноваться. Близнецы, день подходит для делового общения и обсуждения новых идей и других аспектов сотрудничества. Раки, хороший, легкий день, можно расслабиться и плыть по течению, не сомневаясь в том, что оно доставит вас именно туда, куда вы хотите попасть. Львы, делитесь обязанностями и заботами, не скупясь. Если вокруг есть люди, желающие потрудиться за вас, почему бы не пойти им навстречу? Девы, появляются новые идеи, планы и задачи, что приносят в жизнь приятное разнообразие. Весы, достижения цели потребуют усилий, готовьтесь к нелегкой борьбе. Звезды обещают вам победу в сражении. Скорпионы, пришло время принимать верные решения и воплощать в жизнь интересные замыслы. Стрельцы, день, когда многое кажется возможным, к сожалению, это иллюзия, преграды с вашего пути не исчезли. Козероги, подходящий день для новых начинаний, даже если вы возьмете за очень сложные дела, успех не заставит себя ждать. Водолеи, в жизни может многое измениться, причем события развиваются совсем не так, как вам хотелось бы. И рыбы, эксперименты оказываются удачными, вы справляетесь с решением задач, которые оказались не под силу другим. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
2: Реклама.
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кендрик Ламар, US здесь. Композиция «Лютфа» играла ли только что для нас и для нашего хорошего настроения. Ну и, наверное, будем, да, немножечко финалить нашу тему с приметами. Очень многие точно верят в различные приметы, которые связаны с птицами. То, что, например, если они низко летают, то это дождик, значит, будет. И если там на нас кто-то свои дела справил, то это к деньгам, к удаче, к еще чему-нибудь. Вот. Но, кстати, вот есть про собак. Не видела такой, что когда проходишь мимо бродячих собак, нужно скрутить дулю. Ну и главное, не бояться, да, тогда они не тронут. Вот про не бояться, это я знаю, что в целом животным мы свой страх не показываем, потому что они чуют все. Но мы же на самом деле также чуем, когда кто-то из людей боится, такие, есть такие, я не знаю, как сказать, антенки, знаете, чувствительные. Ну, например, я эмпат, я вообще любые чувства очень легко чувствую, и поэтому мне, наверное, лучше сильно в приметы какие-то не углубляться, да, вот эти все штучки, потому что меня, может, мне кажется, заклинить. Я могу стать такой тревожной. Лучше не надо. Вот в целом, правда, если вам это помогает, то ладно, верьте, читайте и прочее. Если вам это вредит, то все, рука зачесалась немножечко, да, не будем проверять в интернете, к чему это, потому что вам может не понравиться. Там вообще все сложно. Какая рука там, смотря в каком месте, нос, не нос, там вообще по частям тела все сложно. Вот эти приметы лучше, я не читаю. Ну зачем? Ну и вечно все забывается. Поэтому, да, будем экономить немножечко свои силы и ресурсы, а лучше мы потратим это время на то, чтобы потанцевать. Это лично мои предпочтения. Значит, впереди будем слушать Кельвин Харрис и Джей Зи, Богдан Медведи, через пару минут Шапель Роун с композицией Good Luck Babe, поэтому не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
3: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
0: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Включали для нас, для нашего классного настроения. И с этой композицией, да, на таких позитивных нотах мы уже подходим с вами практически к концу этого часа. Остается буквально, да, немного времени. И поэтому нам с вами уже пора прощаться. Наше время подошло к концу, но ничего страшного. Завтра мы с вами услышимся. А мы не расстанемся с вами, да, тут ближайшие еще 4 дня мы с вами встречаться и встречаться, болтать и болтать. Поэтому все, я буду ждать ваших новых комментариев. Обязательно, да, пишите везде, где вам удобно, в наших разных социальных сетях. Самое главное, что мы тут с вами на одной волне будем все это обсуждать. Вот, ну и будем наслаждаться между, да, нашими комментариями, прекрасными композициями. Вот впереди нас ждут как раз-таки Pink, Teddy Swims и через пару минут Феликс Джайн и Софи Лисбектер с композицией Ready for Your Love, поэтому не переключайтесь, а я говорю вам пока-пока, до завтра.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101,5. Реклама.
2: Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
2: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: А ну, уступи микрофон!
9: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел!
10: А куда мы едем?
11: Проводить испытания и получать новые впечатления.
12: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
13: Узнай, что мы проверили на этот раз.
12: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
13: Плохого не посоветуем.
14: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Регистрация и посадка на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом стали доступны по биометрии. С 1 июня стартовал эксперимент, который ранее анонсировал Минтранс. Предполетные процедуры пассажиры проходят с помощью системы биометрической идентификации без предъявления паспорта. Проект стартовал в аэропорту Шереметьево в присутствии руководителей авиаотрасли, сообщает Интерфакс. Чтобы получить доступ к услуге, пассажирам необходимо заранее сдать и зарегистрировать свои биометрические данные в единой биометрической системе. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Выпускники Волгоградской области сегодня сдали первые ЕГЭ по выбору. 1 июня прошли тестирование по истории, литературе и химии. В Волгоградской области для проведения ЕГЭ 1 июня открылся 71 экзаменационный пункт. Всего этим летом единые госэкзамены сдадут более 9600 выпускников школ. Городские вести напоминают, что для получения аттестата об окончании школы 11-классникам необходимо сдать два обязательных предмета – это русский язык и математика. ЕГЭ по выбору необходимы для поступления в выбранные вузы. Ночь на понедельник установила холодный рекорд в Волгоградской области. В городе температура воздуха опустилась до плюс 9 градусов, а в отдельных районах региона были зафиксированы даже температуры около нуля. Синоптики при этом о заморозках не сообщали. Прохладная погода, по прогнозам, в регионе сохранится до середины этой недели. Также будет немало гроз при температуре не выше плюс 23. В Гидрометцентре России ранее заявляли, что первый месяц лета в Волгоградской области будет непривычно прохладным.
6: Детективы для подростков назвали главным литературным трендом этого года. Лидерство удерживают российские авторы, а главным феноменом детективного рынка называют Холли Джексон. Продажи детских и подростковых детективов в 2026 году увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
5: Котенок проехал более 160 километров под капотом автомобиля и только испугался. Пушистого автостопщика обнаружили в США, пишет газета.ру. Водитель ехал по Пенсильвании и остановился в Бризвуде, чтобы перекусить. Прохожие предупреждали, что около машины крутится котенок, но перед выездом водитель никого около своего автомобиля не нашел. На следующий день автовладелец услышал мяуканье из-под капота. Несмотря на долгую дорогу, котенок оказался цел и невредим и отделался только испугом. Котенка назвали Бризи в честь Бризвуда. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
4: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
5: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь-продукт ждет вас.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
7: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
8: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте Озеленение 34.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +20, ночью до +12. Местами небольшой дождь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Александр, доброе утро. Такой момент возник. Нужно на машине Renault Megane у меня менять сайлентблоки передних рычагов. Вот что посоветуете, купить их в сборе или все-таки сделать перепрессовку?
3: Слушайте, ну, зависит очень много от рук и от того, как они туда вообще впрессовываться будут. У меня такой опыт был с Тойотой. Я брал как бы типа оригинальные сайлентблоки, хотя все прекрасно понимают, что оригинальные идут чаще всего только в рычаге. И уже идут в сборе, и стоит это все порядка там двадцаточки, да? Значит, тут вроде как манипуляция дешевая, но надо понимать, что эта дешевая манипуляция у меня происходила примерно 5 раз за 3 года, а потом я просто плюнул, поставил рычаги уже, даже на разборке их купил, потому что денег не было, и у меня они отработали еще 2. Вот прям в сборе которые. И вот тут вопрос, да, вы можете приехать прям к специалистам, которые будут прессовать их туда, и задать вопрос, типа, ребят, а вот если я возьму вот эти, посоветуйте, что будет? Попробовать можно. Посмотреть, как это будет, скажем так, в дальнейшем эксплуатироваться, в принципе, недорого относительно рычагов, уже собранных сайлентблоками. Поэтому, если хочется, можете попробовать. У меня пример был вот такой. То есть, я поменял, потом еще поменял, и в течение 3 лет менял в итоге 5 раз. До тех пор, пока не пришел уже просто вот поставить заводские, да и пускай на них и ездит. В конце концов, тогда уже и деньги появились.
2: Понял. Еще вот такой вопрос есть. Ну, я знаю, что вот на Меган 3 ставят рычаги от этих, от Гранд Сцеников, Сцени, которые. Там у них задний сайлентблок большего диаметра, говорит, как бы, ну, более дольше ходят. Вы не знаете, как бы на практике так или нет?
3: Я, честно говоря, конкретно вот по размеру сайлентблока сейчас вам не расскажу. Это надо прямо со специалистом брать просто 2 рычага и смотреть.
2: Не, если не больше, он посадочный.
3: Ну, там если он фактически прямо больше. Вот смотри, он может быть больше, но в посадочное встает нормально. То есть здесь просто вес.
2: Нет, сам рычаг другой.
3: Чаще. Ну вот, а сам рычаг другой.
2: Ну да, размеры все то же самое, просто именно место под этот сайлентблок, оно больше. Ну, получается, если
3: покупать рычаги новые... Ну, я и говорю, новые, что если он в посадочное встает, если он в посадочное встает, то почему бы и нет? То есть, как бы, тут вариации только на тему веса могут иметь значение, что это может там как-то отразиться на управлении автомобилем, там еще чего-то. Но, по сути, если это задний сайлентблок, ну, как бы, он важен будет...
2: Не-не-не, задний сайлентблок переднего рычага, он получается... Там их 2, получается,
3: ну, сайлентблок. Я и говорю, задний сайлентблок переднего рычага. То есть это же рычаги передние мы обсуждаем.
2: Да,
3: соответственно,
2: да, да, да.
3: Соответственно, на него же нагрузка идет как раз в момент старта, он же чаще всего скрипит.
2: Угу.
3: Ну вот, тут как бы я, честно говоря, думаю, можно попробовать. Опять же, я видел такие манипуляции, и если это все подходит друг к другу, а у них действительно модели некоторые смежные, и они имеют там ряд запчастей схожих, то размер сайлентблока здесь, наоборот, должен сыграть в вашу сторону.
2: Ну вот, да. Хочу попробовать.
3: Ну почему бы и не... Вопрос иные, да, они дороже.
4: Добрый день, Александр. Хотел бы узнать по поводу Jack 3.9 бензин. Что можете рассказать про этот автомобиль?
3: Вот вчера буквально я разговаривал со слушателем, который дал очень подробную статистику именно по Джаку Т9 и именно на бензине. Дизель мы не обсуждали, и вот если мы будем сравнивать многие внедорожники такого типа с таким кузовом, то в бюджете где-то около 3.5 миллиона рублей, что вы получите? Хорошую проходимость? Да. Крепкую конструкцию, как выяснилось? Да, потому что мы разговаривали о пробеге свыше 150 тысяч километров. Для машины, Да, для машины, которая относительно недавно куплена и эксплуатировалась и в хвост, и в гриву, этот автомобиль прошел серьезные испытания, на мой взгляд. То есть я считаю, что Т9 удачная модель в чем? Внешне очень яркая машина получилась. В управлении на плохой дороге получилось интересно. Энергоемкая подвеска, проходимость неплохая, но с учетом нагрузки задней части. Не так много аксессуаров для тюнинга, там только вот закрывашка есть такая, знаешь, как шторка сползающая на крышку багажника, есть кунг. Убираются вот эти дуги и ставится кунг. И плюс еще нет пока у меня лично опыта эксплуатации с большими покрышками и хорошим грунтозацепом. Но вот ребята, кто оффроудом занимается, они уже начали ставить на подобный транспорт. И минус какой? Он бензиновый, расходует много, это где-то 13-15 литров на сотку. К этому надо быть просто психологически готовым. И у него приятный салон, в отличие, допустим, от грузовика Т8, который просто чисто под утилитарные нужды бидоны возить, или там какие-то грузы. Но внешность отнимешь, его прямые конкуренты тоже китайского производства, они больше все-таки пасутся вокруг дорог с нормальным покрытием, а этот он благодаря своим размерам и проходимость плохую имеет, и платформу хорошую для этого. Но опять же, оговорюсь, если мы берем машины для внедорожного тюнинга, пока ничего интереснее, кроме японцев, нет. И либо корчи какие-то строить, либо наши тюнинговать. Ну, а если берем машину на каждый день с возможностью перевозить какие-то, это один из подходящих вариантов, учитывая, что он попадает в бюджет в пределах 3,5, там, 3,700. Других вариантов особо там не светит. Все остальное либо X2, если мы обсуждаем японское качество и так далее, либо чуть меньше проходимости на плохой дороге.
2: Понял, спасибо большое.
3: Спасибо и вам, удачи, благодарю за внимание. Друзья, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: FM. Спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико». После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
3: КБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
8: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
9: ООО «Лисина». УГРН 123-340-00-11-833. Город Волгоград.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-40.

0: Твое время.
1: 20 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: 91.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.
2: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: Твое время. Один час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.